Группа Queen на Retro FM в 3.20 по Москве с одним из самых забавных своих хитов, название которого появилось из уст младенца — «Радио Гага». Вашему вниманию. Это, кстати, не просто песня, это ностальгическая дань уважения золотому веку радио и в то же время критика телевидения, которая, по мнению авторов, начинает отвлекать слушателей от музыки. Хотя, на мой личный взгляд, от хорошей музыки вряд ли что-то может отвлечь. Ну, если только очень красивая женщина, о которой нам уже совсем скоро споет Крис Норман в своем суперхите «Midnight Lady».

Да, солнце, конечно, хотелось бы побольше, но, если честно, то на осень в этом году, ну, просто грех жаловаться. Она прекрасная, и дождь, и солнце, и туман, все прелести погоды, актуальные для этого времени года, все есть, и все это красота неимоверная. Группа Ялав, 3.35 на Ретро FM, далее с нами Альбана и Рамина Пауэр, ну и Лубега еще появится. Мамба Number 5, скоро услышим.

Это «Маленький принц», меня зовут Тимур Соколов, и мы с вами встретимся снова, но уже в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ, который по традиции отправляется в 4 утра ровно. Так что не опаздывайте, дабы не упустить увлекательное путешествие в новый день. 3:50 в Москве, Пупо и Абба в финале этого часа через пару минут.

0: 4 часа в Москве. Доброе утро. Просыпаемся и начинаем путешествие в новый день.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Виктор Салтыков, Татьяна Сиенко, 4.07 по Москве. С красивой историей о том, как два человека ищут свой тихий причал в огромном океане чувств. Ну а к какому берегу сегодня прибьет вашу лодку судьбы, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 октября, четверг. Утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим. Далее по порядку. Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм. Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступитесь и вернитесь к ним позже. Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими. С другой, требования к ним станут выше. Раки. Текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек. Львы. Во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Девы. День хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите по необходимости. Весы. Сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку. Скорпионы. Необязательные покупки не принесут ожидаемой радости. Стрельцы. День будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством. Козероги. Не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны. Водолеи. Вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и первый шаг. Ну и, наконец, рыбы. Уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события, не пытаясь получить все сразу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, надеюсь, что сегодняшний день будет для вас не столь драматичным, как история этой песни. Финал четверга для каждого сложится куда более позитивно. 4:20 в столице. Всем доброго утра. Ну, а чтобы оно таковым у нас с вами получилось, будем танцевать. Да, прямо с утра. Макарену. Через пару минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, и смех и радость мы приносим людям, ну а еще иногда и полезные вещи рассказываем. История этого дня, каким он был и чем знаменателен, прямо сейчас.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 15 октября 2026 года на календаре, четверг, юбилей, 65. Сегодня отмечает рок-музыкант, лидер и вокалист группы Наутилус Помпилиус и Юпитер. Архитектор, общественный деятель Вячеслав Бутусов. Еще он является автором нескольких книг. Принимал участие в создании музыки к фильмам «Жмурки», «Брат» и другим. В некоторых из них он снялся и как актер. Также день рождения сегодня отмечает ирландский музыкант и композитор Крис де Бург. Всего в мире продано более 40 миллионов записей его песен. Наиболее известной композицией Криса де Бурга является «The Lady in Red», выпущенная в 86 году. Ее часто можно услышать здесь, на Ретро-ФМ. В этот день, в 1897 году, родился Илья Ильф, советский писатель и журналист. Значительная часть художественной прозы была написана Ильфом в соавторстве с Евгением Петровым, в том числе романы «12 стульев» и «Золотой теленок», книга «Одноэтажная Америка», ряд киносценариев, повести, очерки, водевили. Произведения Ильфа и Петрова были переведены на десятки языков мира, выдержали большое количество переизданий, неоднократно экранизировались и инсценировались. Ровно 70 лет назад, 15 октября в 1956 году, состоялся первый сбор труппы театра «Современник». Основателями театра были молодые актеры Олег Ефремов, Галина Волочек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие присоединившиеся к ним выпускники школы-студии МХАТ. За время существования театра труппа побывала с гастролями во многих городах России, а также за рубежом. «Современник» стал первым российским театром, который провел большие гастроли в Лондоне. 4:32 уже в Москве. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Ежедневник.
2: На Ретро.

4:35 столицы, доброе утро. Ну и в качестве пожелания эта песня, пусть сегодняшний день будет таким же любвеобильным и страстным, как музыкальное творение Сандры про Innocent Love. Далее Мэйвуд и Дмитрий Маликов продолжат наше путешествие в новый день. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем отличного начала дня.

I Saw You Dancing, Якида, на Ретро FM. В 4.50 по московскому времени. Далее для утренней гимнастики. Herbie Hancock, Rock It. Здесь в финале часа. Утренний экспресс на Ретро FM продолжает набирать обороты. Вперед и только.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов уже в Москве. Всем легкого, приятного пробуждения в компании Retro FM. Доброе утро! Retro, Retro
1: FM. Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

0: Как облака отражаются в воде, так и наши мысли влияют на наше будущее. Поэтому рекомендую всегда мыслить только позитивно. Ну а что советуют звезды? Узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 октября, четверг, утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим. Далее по порядку. Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм. Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже. Близнецы. Сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, а с другой, требования к ним станут выше. Раки. Текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек. Львы. Во второй половине дня сбавьте обороты. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Девы. День хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела. Помогите по необходимости. Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку. Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости. Стрельцы, день будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством. Козероги, не торопитесь раскрывать все карты, сегодня лучше наблюдать со стороны. Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и первый шаг. Ну и, наконец, рыбы. Уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: А вот и он, наш утренний позитив. Куда без него? Мы без позитива не можем. Прямо сейчас. Присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети, в официальный канал Ретро FM в мессенджере Макс. Под постом «Позитив» делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. Ну и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро FM в Максе, пост «Позитив», социальная сеть Ретро FM. Отправляйте свое послание везде. Я все увижу. Через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и самое главное, друзья, напомню, что все это не просто так. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро FM прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным, бодрым утренним настроением. Удачи!

0: Белинда Карлайл на Retro FM, Sweet Circle in the Sand в 5:30 утра. То самое время, когда мы узнаем много интересного об истории этого дня.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: 15 октября 2026 года, четверг. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. 15 октября в 1814 году родился Михаил Лермонтов. Русский поэт, прозаик, драматург, художник-офицер. Он считается наследником и продолжателем Пушкина. Его стихи обогатили музыку, послужив основой для оперного, симфонического и рамосного творчества. Его драматургия сыграла значительную роль в развитии театрального искусства. Многие произведения Лермонтова нашли отражение в живописи и кинематографе. День рождения сегодня отмечают ирландский музыкант и композитор Крис де Бург, певец, телеведущий, актер, народный артист России Николай Басков, певица, заслуженная артистка России Марина Капура, актер театра и кино, телеведущий, музыкант, певец Павел Майков, теннисистка и телеведущая, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Елена Дементьева. Поздравляем абсолютно всех. 15 октября в 1967 году в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать» и состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Это самый масштабный и величественный мемориальный комплекс, посвященный победе советских войск в Великой Отечественной войне. В этот день, в 1888 году, в Вологде по инициативе предпринимателя, мецената Леденцова, открылся первый российский ломбард. Его устав стал образцом при создании ломбардов в других городах России. 5:32 столицы. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.

Радость каждого дня начинается с радости пробуждения. И наша с вами задача, друзья, сделать так, чтобы это пробуждение получилось легким, приятным и, конечно же, позитивным. Уже скоро озвучу первое ваше послание, которое вы отправляете в мессенджер Макс под постом «Позитив». Можно оставлять свои сообщения. Ну и за самое позитивное сообщение, напомню, подарю тостер. Так что пишите.

0: что я вижу в нашем мессенджере Макс под постом «Позитив»? Вижу первые сообщения, которые вы мне тут прислали. Ну, давайте почитаем.
1: Утренний экспресс. Позитив.
2: На Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ, позитивчик, привет! Сегодня выпал первый снег. Такая красота! Деревня Некрасова, Томская область, Татьяна Соколова из Соколиного гнезда. Прекрасное сообщение, учитывая то, что читает его, к тому же, Тимур Соколов. Вот такая соколинная компания у нас тут. Кстати, поздравляю, деревня Некрасова, Томская область, Татьяну Соколову с первым снегом. Пусть пока к нам не идет. Добрый день, мои девочки, коллеженьки, ушли на 2 дня на учебу. Я осталась одна на страже отдела кадров. Отличная им учеба, Марина, город Хабаровск. Позитив-то где, Марина? В том, что коллеги ушли? Наконец-то вы остались одна? Никто не отвлекает от прослушивания Ретро-ФМ? Если так, то поздравляю. 5:49 столицы. Следующую партию ваших позитивных сообщений озвучу через полчаса. Пишите. За самое позитивное послание, напомню, подарю тостер. Ну а в финале этого часа послушаем Сандру и Адриана Челентана. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мчится вперед в новый день.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: все, закончилась не только песня про московскую ночь, но и сама ночь. Так что желаю всем доброго утра и далее расскажу, какие советы на предстоящий день.
1: Даю звезды. Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 октября, четверг, утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим. Далее по порядку. Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм. Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже. Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой, требования к ним станут выше. Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек. Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите при необходимости. Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку. Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости. Стрельцы, день будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством. Козероги, не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны. Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и первый шаг. Ну и, наконец, рыбы. Уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Сейчас будет порция good vibes, хорошего вайба, отличного настроения. Ваше сообщение зачитываю. С добрым снежным утром, Ретро-ФМ. У нас на Алтае первый снег. Пусть у всех первый снег смоет все тревоги, подарит легкое морозное вдохновение, согреет душу радостью. Всем добра, написал нам Людмила из Барнаула. Доброе утро всем. Сейчас в дороге. Еду, слушаю любимый канал Ретро-ФМ. Наслаждаюсь музыкой. Всем удачного дня. Это от Владимира. Владимир, хорошей дороги. Всем доброе утро из Ужурского района. У нас выпал снег. Всем здоровья, хорошего настроения. Заряжайтесь музыкой Ретро-ФМ. Людмила Водопьянова. Красноярску привет, Людмила. Я смотрю, там везде начинает выпадать снег. Благо, в Москве его пока нет. Доброе утро. Всем хорошего настроения. Город Ковров. У нас тепло, но дождливо. Там как будто прогноз погоды читаю по всем городам России. Сегодня четверг, даже дождь не портит настроение, а наоборот, почему-то радует, написала Наталья Перепелкина. Согласен с вами, Наталья, тоже люблю дождь. Снег не люблю, дождь, да. Ну, это чистой воды вкусовщина. Доброе утро, Ретро-ФМ. У меня сегодня прекрасный день, потому что это день моего рождения. Настроение отличное, поздравления, пожелания с самого утра льются рекой. Очень приятно их читать. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Динар написала. Динар, лично поздравляю вас с праздником, с днем рождения. Пусть этот день будет самым крутым, одним из самых крутых в вашей жизни. Привет, страна. Вышла из деструктивных отношений. Рада себе и жизни. Всем добрых событий, гармонии с собой. Обнимаю, Елена. Елена, и вас тоже обнимаю. Желаю вкусить все прелести жизни, предоставляемые нам свободой от обязательств перед любимым человеком. Главное, не утонуть в этой свободе навсегда. Доброе утро. Ольга из Сыктывкара. Слушаю вас каждый день. Я работаю с 4 часов утра. Спасибо вам. Ура, я выпустила ипотеку. Выплатила, наверное, да, опечаточка? Вот это в наше время действительно позитив, друзья. Позитив позитивный. Супер позитив, я бы сказал. Поздравляю, Ольга Сыктывкара. Через полчаса следующая порция ваших позитивных сообщений. Ну и будем подводить итоги, вручать тостер за самое позитивное сообщение.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Ну, а мне вот не все равно, в каком настроении вы встретите новый день, поэтому делаю все для того, чтобы ваше пробуждение было приятным и продуктивным. Каким был этот день в истории, чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре четверг, 15 октября 2026 года. Юбилей. 65 лет сегодня отмечает рок-музыкант, лидер и вокалист группы Наутилус, Помпилиус и Юпитер, архитектор, общественный деятель Вячеслав Бутусов. Также он является автором нескольких книг, а еще принимал участие в создании музыки к фильмам «Жмурки», «Брат» и другим. В некоторых из них он снялся и как актер. Также сегодня день рождения отмечает ирландский музыкант и композитор Крис де Бург. Всего в мире продано более 40 миллионов записей его песен. Наиболее известной композицией является «The Lady in Red», выпущенная в 1986 году. Ее можно услышать здесь, на Ретро-ФМ. Ровно 70 лет назад, 15 октября в 1956 году, состоялся первый сбор труппы театра «Современник». Основателями театра были молодые актеры Алексей Фатьемов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Стегнеев, Олег Табаков и другие, присоединившиеся к ним выпускники школы-студии МХАТ. За время существования театра труппа побывала с гастролями во многих городах России, а также за рубежом. «Современник» стал первым российским театром, который провел большие гастроли в Лондоне. Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук, который впервые прошел в 2008 году. В России этот день пока не получил столь широкого распространения. Тем не менее, вспомнив об этом празднике, будет не лишнее рассказать детям о причинах его возникновения, о том, почему необходимо мыть руки. Ведь через грязные руки в организм человека попадают возбудители разных заболеваний. А еще сегодня отмечается день собирания осенних листьев, день сильных духом, день мопса, день курицы по-итальянски, день творожного сыра и день жаркого с фазаном. Приятного аппетита всем, кто завтракает. 6:31 в столице. Совсем скоро будем подводить итоги и вручать, что правильно, тостер от Ретро-ФМ за ваше позитивное сообщение.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

правильно. Don't give up. Не сдавайтесь никогда. Если решили, то действуйте и делайте все для того, чтобы достичь тех высот, к которым стремитесь. Таков наш с вами настрой на сегодняшний день. Modern Talking только что в ваших колонках. Ну а далее Майкл Джексон и Игорь Николаев. 6:35 уже в столице. Всем

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Финальное сообщение в позитиве на Ретро FM. Всем привет, у нас сегодня пурга, так классно, такие эмоции. Особенно, когда ветер со спины подгоняет. Ю-ху! Всем прекрасного четверга. Это Гульнара Субанкулова написала. И вот это ю-ху тоже здесь есть, имеется, да. Не мог его не озвучить. Отличный позитив, Гульнара. Морозный такой. Не простудитесь там. Всем доброго утра. Сижу, люблю пельмени под музыку Ретро FM. Знаете, очень даже симпатичные получаются. Надеюсь, и вкусные будут. Да и на работу только завтра. Ну, чем вам не позитивчик? Пишет нам Татьяна из города Зима Иркутской области. Интересно, есть где-нибудь город Лето? Я бы там поселился. Доброе утро. Проснулась, включила радио для настроения. Сегодня заварила кофе. Слушаю. Можно выиграть тостер. Задумалась, зачем он мне. Гуляя собакой, поняла. Нужен. Подписалась на радио Ретро FM в Максе. Пишу сообщение вам. Желаю всем ставить перед собой цели и добиваться их, даже если не планировали. Всем хорошего дня. Юлия, Магнитогорск. Юлия, ну, я вас поздравляю. Начало положено. В следующий раз, я думаю, вы обязательно победите. Ну, а сегодня победителем становится Ольга из Сыктывкара, которая выплатила, наконец, ипотеку. И это и есть самый лучший позитив, за который я вручаю Ольге тостер от Ретро FM. Ольга, мои поздравления. На этом все, друзья. Утренний экспресс завершается. Далее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина, ровно в 7. Я, Тимур Соколов, желаю всем доброго утра и говорю вам пока.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: конечно, всегда начинаем мы с новостей. Вадим Ривман уже подготовил. Доброе утро.
1: Да, поехали, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, международный аэропорт Стамбула из-за сильнейшего шторма не смог принять более 40 рейсов. Лайнеры экстренно перенаправили в другие авиаузлы. Самолеты уходили на запасные аэродромы в Анкару и Измир. На Стамбул обрушились мощнейшие ливни, рекордные в новейшей истории региона. Улицы превратились в бурные реки. Сильное течение уносило автомобили и сбивало прохожих с ног. Сегодня в Стамбуле отменены занятия в школах, объявлены выходные для ряда категорий служащих. В большинстве российских регионов подача заявлений на ОГЭ и ЕГЭ начнется с 1 декабря, об этом рассказали в Рособорнадзоре. В этом году процедуру упростили. После регистрации на экзамены выпускникам больше не придется отдельно подавать заявление на итоговое сочинение или собеседование по русскому языку. Система предложит сделать это автоматически. Изменения ждут и сами экзамены. В следующем году по истории и профильной математике добавят по одному заданию, а также немного увеличат максимальный первичный балл. Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке еще до промежуточных выборов в Конгресс, то есть до 3 ноября, об этом говорится в статье New York Post. Напомню, президенты России и США 9 октября провели телефонный разговор, обсудив в том числе поставки нефтепродуктов. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы поставлять дизельное топливо как на американские, так и на мировые рынки. Правительство России частично отменило запрет на экспорт дизтоплива, но американская администрация объявила, что выводит из-под санкций до 7 апреля следующего года поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Россиянин Матвей Сафонов помог своей команде одержать победу в матче Лиги чемпионов. Футболисты французского Пари Сен-Жермен в гостевом матче со счетом 4-2 обыграли английский клуб Манчестер Сити во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере. Голкипер Матвей Сафонов провел второй матч в текущем турнире в составе клуба Пари Сен-Жермен и 10-й в сезоне. Ну и последняя картина Василия Кандинского. «Красочная жизнь» продана на аукционе «Кристис» в Лондоне почти за 42 миллиона долларов. Картина, написанная Кандинским в Париже в начале 20 века, относится к раннему периоду творчества художника. В 1927-м ее купил амстердамский коллекционер Эммануэль Левенштейн. После нацистской оккупации Нидерландов имущество семьи было конфисковано в 40-м году, и с тех пор картина «Красочная жизнь» находилась в Германии. Наследники Левенштейна десятки лет добивались возвращения полотна, что и произошло в 2023-м. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!

0: 4 минуты восьмого, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А чуть мы сразу так не улыбались, что не рады этому утречку, этому четвергу, этому кинодню.
1: Очень сильно рады, просто ты слишком улыбаешься в 7.04, я думаю, может быть, я что-то не знаю.
0: А может, позже что-то и узнаешь.
1: Да.
0: Так, Саша Светлов, Рита Субботина подготовили для вас две кинопремьеры, да, сегодня же четверг,
1: да.
0: Что-то всегда стартует, интересненько, обязательно расскажем.
1: У кого-то
0: расскажем.
1: Рыбный день у нас, день кинопремьер, не только у нас, по всей стране.
0: У кого-то чистый, да, четверг тоже.
1: Давай еще повспоминаем что-нибудь.
0: Ну, четверг всегда интересный день. Всегда какое-то хорошее событие есть. Так, у нас будет тоже событие буквально через полчаса. Называется оно «Нейрохит», где можно выиграть беспроводные наушники от первой смены.
1: Да, еще мы подготовили для вас темочку одну. А какую? Вот как обычно, минут через 10 мы вам озвучим.
0: Да, доктора Албана озвучим прямо сейчас и послушаем. Наша звезда. Давайте.

0: на Ретро FM.
1: Так, сегодня четверг, 15 октября. Утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Далее тельцы. Если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы. Сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой требует к ним станут выше.
1: Раки. Текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек.
2: Львы. Во вторую половину дня сбавьте обороты. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы. День хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела. Помогите по необходимости.
2: Весы. Сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпионы. Необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Да, конечно.
1: Будьте внимательны.
2: Они всегда приносят. Стрельцы. День будет благоприятный. Приятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны.
2: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определите сроки, ресурсы и первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: И просыпайтесь, прям ух, в каком настроении.
0: Гороскоп на Ретро FM.

0: которые строить и жить помогают. А бывают пист, которые помогают решаться на что-то важное. Иногда взять телефон в руки и набрать тот самый номер, ну, который, надеюсь, знаете наизусть. Хотя в наше время наизусть... Сколько ты номеров помнишь наизусть?
1: Свой,
0: так.
1: Мамин, ага. Папин, сестры. Итого, вот я посчитала, на пальчиках 4 получается.
0: Почему ты 5 пальцев показала? У тебя с пальцами что ли? Или 1 за 2 идет?
1: 1 за 2.
0: Хорошо. Ну, я, наверное, 3 помню. Вот тоже родственники. И все. А ведь когда-то у нас была книга спасающая, телефонная книга, адрес на ней, когда можно было фамилию человека найти, оп, адрес, оп, телефончик. Удобно было.
1: Удобно.
0: Да, для хулиганов тоже удобно было.
1: Очень сильно. Алло, здравствуйте, это Сбербанк. Мы у вас нашли в этом, в адресной книге телефончик.
0: Да, это была бы легендарная помощь вот таким людишкам. Кстати, сегодня день создания адресно-справочной службы российского государства. Вот так торжественно звучит этот праздник.
1: Российское государство.
0: А знаешь почему? Потому что это 1809 году случилось. Да, еще при Александре Первом. В общем, мы сегодня об адресах и телефонах-то поговорим. Но никогда адрес не дома, не улица, а адрес Советский Союз. А более конкретных номерах и телефонах. И конкретных людях. Вот скажи, если бы у тебя была возможность, да, узнать какой-то единственный телефончик в мире, ну вот какой-то особенный, чей это был бы номер? Короче, и позвонила бы ты или голосовушку отправила?
1: Да, конечно, позвонила. Я придумала. Я сначала думала, может быть, Илон Маску спросить, как заработать. А потом такая... Я бы позвонила Ди Каприо,
0: да,
1: и спросила телефон Брэда Питта. И тогда у меня будет телефон и Ди Каприо, и Брэда Питта.
0: Ди Каприо, что завтра делать? Можно с Брэдом сфотографировать прийти? Да. Самый дорогой.
1: Привет,
0: друг, да, моего будущего, да?
1: Так, а ты кому?
0: Окей, я не знаю.
1: Да, я знаю, кому.
0: В детстве всегда хотят кому-то, да, вот из своей любимой команды.
1: Да,
0: поговори,
1: да.
0: Поболтай. А как ты вот так вот раз, вот ты штрафной прям вот, ну вот прям положил Реалу, да? Вот как это было? Вот, сейчас даже не знаю. Сейчас у нас и так все номера есть. У нас как не день рождения артиста заслуженного или народного. А ведь мы дозваниваемся.
1: Ну хорошо, ну подумай. Все-таки, может быть, есть какой-то вариант. А в космос хотел сказать? А мы звонили в космос.
0: Конечно,
1: тоже на космической
0: МКС
1: неделе.
0: Было, да. Куда только? В самые далекие края нашей необъятной вселенной уже случалось. Поэтому
1: я все... еще приду. Можно позвонить? Да. Слушай, круто! Можно взять телефон мошенникам, да, и им позвонить.
0: Нет, причем, когда он... Привет, спишь?
1: Алло, да. Это капитан Козлов.
0: Это же, да, капитан Козлов с Лубинки.
1: С Лубинки,
0: как,
1: да.
0: Как они у меня представлялись, да, тогда в телефоне. Ну что, ребят, хочется у вас спросить, а если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер и почему? И вы как, написали бы? Или, может быть, позвонили бы? Я не знаю, я за звонки. И о чем был бы этот разговор? Вот прям поделитесь своим мнением подробненько в какой-нибудь соцсети. Можно в Макс писать.
1: Пишите,
0: можно в группе
1: пишите.
0: Первая смена ВКонтакте. Обязательно найдем, расшифруем, поделимся мнением. Может быть, даже разобьем эту тему. Да, давайте поддерживать комментарии друг друга и высказываться, не стесняться.
1: Пишите. Мы во всех сетях вас найдем.

0: 7.19. Ну что, просыпаемся, бодримся, так сразу умылись, потянулись, приемчик погромче сделали и с первой сменой зашли в четверг.
1: Слушай, у тебя было такое, что ты... Спасибо, Александр. Что ты проезжал свою станцию в метро и уезжал в депо, например. Свет,
0: да, конечно.
1: Да?
0: Ну, не прям в депо. До депо не доезжал. Но вот стадион поначалу несколько раз проезжал. Сама знаешь, какой вот, когда на матче ездил.
1: А, нет, я один раз уехала через депо.
0: Заснула?
1: Нет, я не поняла, что моя станция, я в телефон смотрела. Вот, было очень страшно мне. Я думала, что хотя через секунду я выехала просто на другой стороне. А вот в японских метро это делают специально. Выключают свет.
0: Так.
1: Зачем, спросишь ты?
0: Подремать.
1: Нет, на самом деле ради красивого осеннего вида из окна, представляешь? Дело в том, что на одном из маршрутов Киото находится знаменитый кленовый тоннель. Там порядка 280 деревьев. И там такой, знаешь, получается прям коридор красивый. Красные листья, оранжевые, золотые. Вот. И только с начала примерно ноября по декабрь вот эту красоту можно увидеть. И машинисты специально выключают вот так свет. Вот. А потом включают. Ну, по-моему, очень романтично. Можно выспаться. Можно посмотреть, что там написано у друга. Вот рядом кто сидит в телефоне. Потому что темно же, да, телефон светится, ты там что-то привет.
0: Ну, в принципе, можно и семью организовать, и демографическую ситуацию поправить. Давай уже развивай дальше, как бы темнота друг молодежи.
1: Как много плюсов.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Про докторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-700-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Про докторов». ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Софи Элис Бэкстер с утра пораньше заставляет наши сердца биться побыстрее, ну и немножечко ловить ритм, уже не совсем танцевальный, я думаю, в 7.30, но уже настраивающий на успешный четверг.
1: А я думаю, очень даже танцевальный, вот тут смотри.
0: Ну ты так и до караоке с утра пораньше дойдешь.
1: А нет, это я представляю под этот, это Вадим Рибман идет с новостями, вот так вот, знаешь, немножко.
0: Ну так, как Фредди Меркьюри убирался, да, а тут Вадим Рибман только с новостями, согласен, да, один в один.
1: И у кого-то хардбрейк может в целом случиться.
0: Да не, серьезно, по классике будет. Новости, Вадим Ривман, Ретро ФМ.
2: Да, обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, Миноборнауки предложила ввести обязательную предоплату первого семестра обучения в российских вузах. Сейчас правила приема вузы не предусматривают обязательной предоплаты. Из-за этого возможны ситуации, когда один абитуриент может оформить договоры с несколькими университетами и тем самым заблокировать несколько платных мест. Ведомство также предложило дать абитуриентам возможность оплатить обучение средствами материнского капитала или образовательного кредита. Нападение на медиков и учителей предложили на законодательном уровне сравнять с избиением полицейских. Это предложение вице-президента Общества врачей России, председателя партии пенсионеров Эрика Праздникова. Он подчеркнул, что насилие в отношении медицинского работника ставит под угрозу не только его жизнь, но и жизни пациентов, которых он спасает. Праздников также отметил, что учителя сегодня часто бесправны в отношениях с родителями учеников, которые приходят, что называется, разобраться, и такие люди должны осознавать неизбежность наказания. Спецпосланники президента США Стивен Виткоф и Джаред Кушнер предложили представителям Евросоюза разморозить часть российских активов. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. Эту тему Кушнер и Виткоф обсудили с представителями Украины, Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Евросоюза на встрече в американском Майами. По словам источников, европейские представители инициативу пока не оценили. Дональд Трамп выступил за ужесточение наказания для государственных служащих, передающих СМИ конфиденциальные данные, предложив применять к ним даже смертную казнь. Глава государства озвучил инициативу в беседе с журналистами после митинга в штате Аризона. Трамп подчеркнул, что суровые меры необходимы в случаях, когда утечки касаются национальной безопасности и военных планов. Сегодня Вячеславу Бутусову исполняется 65 лет. «Goodbye, Америка, я хочу быть с тобой, скованный одной цепью». Альбом «Разлука», вышедший на кассетах во второй половине 80-х, заставил всю страну говорить о группе «Наутилус Помпилиус» и о Свердловском рок-клубе. Вскоре «Нау» появилась на телеэкранах, музыканты начали собирать стадионы. После распада коллектива в 97-м Бутусов начал сольную карьеру параллельно с музыкой. Он писал книги, проводил художественные выставки собственных работ. Сейчас артист увлекается созданием симфонической музыки. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 90 93.92. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ребята, давайте поиграем, а? А давайте споем. Не, ну что, если у нас уже ритм танцевальный появился в 7.30, тогда в 7.36 пора и микрофон включать.
1: Я не против. Нейрохит у нас через несколько минут. Вы нам звоните, мы вам беспроводные наушники. Примерно такая схема. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Непростое испытание сейчас предстоит Веронике из Москвы в 7.42. Итак, здравствуйте, Вероника.
1: Здравствуйте.
0: Ой, все, я забираю свои слова обратно. Никаких сложностей, я чувствую, у нас с этим человеком Маргарита не будет.
2: Да, Вероника, уже. У вас такое бодрое, классное настроение, состояние. Вы всегда или что-то случилось с утра?
1: Я всегда в таком состоянии.
2: Прекрасно. Какая молодец.
0: А кем вы работаете, если это можно озвучить?
1: Я педагог в университете.
2: Вау!
1: Еду к студентам.
2: Так, а педагог чего? Мы все расспросим.
1: По элективным курсам по физической культуре.
2: Ничего себе.
0: Бодростью от одного голоса уже веет Вероника. Но мы вдвойне рады, что вы к нам пожаловали в такой ранний час. И очень хотим, чтобы вы ушли с победой и с беспроводными наушниками. Есть две подсказки. Нейросеть изменила хит, который уже проверен десятилетиями. Вам нужно вспомнить оригинал, а может быть даже напеть его, потому что по вашему задору понятно, что вы можете и то, и другое сделать. Готовы?
1: Готово.
0: Ну, давайте послушаем первую подсказку.

0: не то, чтобы прямо вот все стало понятно, да?
1: Вероника, у вас... Стало, но я не помню.
0: Да, давайте так, припев у нас еще есть, там слова будут, наверное, более знакомыми.

0: по Тверской-то и не глины. Кто там ходил к любимому?
1: Ну, это комбинация, наверное.
2: Слушай, ну мы должны, наверное, сказать такую подсказку, дать последний шанс. Любимая, а может, одна из любимых певиц нашего Вадима Римма. Мы периодически об этом напоминаем. Причем даже самому Римману напоминаем. Да, то он забывает. Человек сосредоточен на новостях, вот про любимчиков не помнит. Да и не Аллегрова, знаете ли. Ну давайте ответ поставим. Да. Красотка Наталья Ветлицкая была загадана сегодня в первой смене в рамках нейрохита. Вероник, ну, там мы даже вас успокаиваем.
1: Ну, ничего страшного, вот зато дозвонилась. Спасибо.
2: Такой кайф, да. Ой, просто да. Пообщались с приятным человеком, да, с утра пораньше. Вот на весь день зарядились, мне кажется, и вы, и мы.
3: Оставайтесь в таком настроении, всегда дарите его окружающим. Спасибо большое за вашу энергию и позитив.

0: Не знаю, самый это будет лучший день в году или какой-то еще, но, по крайней мере, экватор осени можно назвать. 15 октября, вот как раз приближаемся мы к самой середине этой, ну, наверное, очень поэтической поры. Или ты не находишь ее такой, Маргарита?
1: Александр, вы, я бы сказал, Сань,
2: это
1: ты...
2: холодно, зябко, не очень погода.
1: Нет, ну, конечно же, я люблю этот... праздник. Ой, ну...
0: Да, сразу видно, как искренне ты его любишь.
1: Да, люблю я очень этот месяц, потому что там есть один праздник очень важный для моих родителей. А следующий месяц ты наверняка очень любишь, потому что буквально сколько там дней?
0: Я его одобряю.
1: Одобряешь, да? Хорошо, хорошо. Это мы про дни рождения. Два скорпиона тут собрались немножечко поговорить про осень. А вот. А мы вместе с вами собрались поговорить не только о праздниках, о днях рождения, а вот сегодня в день создания адресно-справочной службы российского государства спрашиваем такую историю. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, чей номер это был бы и почему? Вы позвонили, написали, о чем был бы разговор. Пишите нам во всех соцсетях, не забывайте про Макс, про нашу группу «Первая смена», а мы очень скоро выйдем и прочитаем все ваши сообщения.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день создания адресно-справочной службы Российского государства. Вот так почти, да почему почти, больше 200 лет назад образовалась эта служба. И чего только не происходило. И адресные книги появлялись, и телефонные справочники мы обсуждали. Вспоминали, как раньше можно было найти домашний телефон, номер человека, дозвониться. Вот, и сегодня обсуждаем такую тему. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер? Почему бы именно этого человека вы бы выбрали, позвонили бы, голосовушку отправили, написали? И о чем был бы этот разговор? Вот сразу Вадим Федералов врывается. Ну, кто-нибудь узнайте номер нашего отважного корреспондента первой смены, дядюшки Рифмана. Вообще, дядюшки звучит уже богато. Каждые полчаса выходить со свежими, как хлеб, новостями. Это хорошо, но вдруг этот приятный человек хочет именно живого общения? Ну, какого-нибудь интересного диалога. Вадим, если вы слышите, пожалуйста, звоните на любую волнующую тему, готовы побеседовать. Межпетербургский звонок бесплатный.
2: Так, Александр говорит, что хочет телефон некой Риты, ведущей. Попытался бы очаровать, и может... И сейчас я уже слышу, как папа сам ему, понимаешь, звонит.
1: О, да забирай уже.
2: Да, и давайте, раз уж у нас про всех ведущих, вот еще Даша говорит, что давно хочет написать Юре Гурьянову и признаться ему в любви. Сначала услышала голос и влюбилась в голос, а потом увидела его. Так он еще красавчик. Но я замужем, и трое детей, да и он, наверное, женат. Поэтому молча смотрю и слушаю. Кстати, муж тоже Юра.
1: Какое совпадение.
2: Вот.
1: Ребят, пишите. Пишите ваше мнение. Развернутое особенно приветствуется в группе «Ресмен» ВКонтакте. В Максе можно писать. Мы все прочитаем. Обязательно вернемся к этой теме. И буквально минут через 20 для вас будет еще дополнительный сюрприз. Ну а сейчас Кармен вступает в первую смену.

0: Ну и четверг, ну и утро. Уже 8.00, столица, первая смена. Давайте быстрее к нам присоединяйтесь. Как минимум, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей от Вадима Ривмана. Послушаем.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Рособорнадзора. При этом регистрация в Москве, например, доступна уже с октября. Заявления принимаются на amos.ru. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь, после подачи заявления на экзамены, система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. В Общественной палате предложили ввести плату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена, исходя из расчета стоимости одного квадратного метра. Он отметил, что, например, в Сахалинской области семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей выплачивают 2 миллиона рублей. Эти деньги можно использовать на погашение ипотеки или займа. США рассматривают возможность восстановления и расширения экономических связей с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп сохраняет открытость к такому сценарию, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, американский лидер намерен сначала добиться снижения интенсивности боевых действий между Россией и Украиной. Знаменитый певец и телеведущий «Золотой голос России» Николай Басков отмечает сегодня юбилей. Ему исполняется 50 лет. В конце 90-х Басков был солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2000-м снял видеоклип на музыкальную композицию «Памяти Каруза». С этого времени карьера Николая Баскова вышла за рамки академических залов. Он пел с самой Монсеррат Кабалье, а такие песни в исполнении Николая, как «Шарманка», «Все цветы», «Натуральный блондин», «Обниму тебя» и многие другие – знают и любят миллионы россиян. Ну и последняя дзюдоиста Инала Тасоева прямо в аэропорту накормили осетинскими пирогами. Во Владикавказе торжественно встретили трехкратного чемпиона мира по дзюдо. Спортсмен, которого называют осетинским барсом, привез на родину золотую медаль из Баку, где прошло мировое первенство. Первым делом в аэропорту Тасоева накормили осетинскими пирогами, о которых он давно мечтал. Тасоеву удалось сделать послабление в спортивном режиме и нарушить диету. Российский дзюдоист заявил, что, отказавшись от осетинских пирогов, он похудел перед соревнованиями аж на 15 килограммов. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро.
1: Добренькое.
0: Да, так, ну дзюдоиста Ринала Тасоева прямо в аэропорту накормили осетинскими пирогами. Напоминаю, это наш чемпион. А вот представь, вот ты выиграла чемпионат мира, ну, художественная гимнастика, например,
1: да,
0: или какой-то другой вид спорта.
1: Угу.
0: Возвращаешься ты, да, тебя в Шереметьево, наверное, встречают. Каким бы блюдом вот хотелось, а встрети меня вот с этим.
1: Ну, 100% птичье молоко.
0: Так, сладенькое. Ну, типа,
1: сладенькое.
0: Теперь можно есть, да?
1: Либо мяско. Обожаю.
0: А я, наверное, раков заказал. Вроде как бы не так тяжело, но и празднично что-то.
1: Ну, я не ем морепродукты. Видишь, хоть здесь я экономлю. Поэтому Саша и Рита, ну, абсолютно разные люди. Такие разные, но с вами вместе все утро.

0: Раскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Ну так, 15 октября, уже четверг. Утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой, требования к ним станут выше.
1: Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не упустите их на самотек.
2: Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите по необходимости.
2: Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Стрельцы, день будет благоприятствовать. Какое сложное слово.
1: Видимо, не всем.
2: Да. Вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством.
1: Да.
2: Видимо, и не все слова легкие.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны.
2: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: Просыпайтесь в хорошем настроении. Вот это можно получить с самого утра.

0: обсуждаем, а сейчас расскажем, что обсуждаем. Там день создания адресно-справочной службы российского государства 200 с чем-то лет назад случилось. И мы решили у вас спросить, а вот если бы у вас возможность была узнать один и единственный телефон в мире, кого бы вы набрали, что бы спросили? Ну и решили мы пофантазировать сами на эту тему.
1: Такие мы фантазеры. Ну
0: нас
1: что, погнали?
0: Нас называли. Да, давай, что ты, я?
1: Ну давай,
0: давай, Саня.
1: Давай ты.
0: Так главное спихнуть на товарищ. Это наш любимый способ, любимый метод. Итак, я, давай, кому бы дозвонился, да, например? Человеку, который делал зубы Прохору Шаляпину.
1: Ну, тут это, что знаешь. светит, я не знаю, на какие цифры нажимать, не могу дозвониться.
0: Глаза.
1: Так, хорошо, давай я. Угу. Человеку, который придумывает цены на недвижимость.
0: Вот этому самому. Угу. А вы вообще крещеный? Только честно.
1: И уже поздно.
0: Строителем с перфоратором из 140-й квартиры.
1: Я думаю, тут даже не звонить. Тут уже вот ты уже приходишь и звонишь звоночек.
0: И не выключать. Не-не-не. В течение часа это.
1: Так, хорошо, давай я. Позвоню человеку, который придумал рабочие созвоны, особенно вечерние.
0: А я знаю, что так. Коллега, понимаю, у вас отпуск, и 3 часа ночи. Просто хотел пожелать хорошего отдыха и доброй ночи.
1: Да-да-да, если забыли, как слышится мой голос.
0: Давай так, позвонить тому, кто придумал кофейный напиток Раф на банановом молоке.
1: Ну тут тебя припятики.
0: Побрейся нормально, да. Приди на работу.
1: Хорошо, я позвоню человеку, который придумал параметры 90-60-90.
0: Дозвонюсь и скажу, себя-то видел? Ладно, позвонил бы человеку, который изобрел первый самокат.
1: Ну там сразу запикано будет то, что я ему скажу.
0: Хорошо.
1: Так, хорошо. А далее я также позвоню человеку, который придумывает цены на билеты, на самолеты.
0: Да, и скажу, с этого дня на всех рейсах вы будете летать у меня стоя.
1: Как маршрутки.
0: Угу. Тому, кто продал мне курс медитации за 5000 рублей.
1: Да, и потом, типа, знаете, так хорошо сплю. Не могли бы теперь за меня сходить поработать?
0: Или просто позвонить за хорошо, что спишь.
1: Привет, а ты спишь? Да.
0: А, ну и давай, да.
1: Слушай,
0: еще.
1: А еще я, знаешь, с кайфом кому позвоню. Человеку, который придумал вот эту вот пленку с пупырками, которую вот,
0: хорошо.
1: Понимаешь, распаковываешь новый телевизор, вот берешь пленку и так.
0: А этот, можно сказать, гармония, спокойствие и счастье тебе. Наш спасибо.

0: Саш, Светлов, Рит, Субботин на местах. Если что, сегодня 15 октября. Ребята, это уникальный день, должны вам признаться. Ведь именно 15 октября родились сразу три легенды музыки. Три звезды, легенды ретро-ФМ, и мы обязаны их поздравить.
1: Три звезды.
0: Три светлых повести, да-да-да. Нашему натуральному блондину Николаю Баскову мы шлем наши поздравления в самом начале. И мы желаем Николаю, чтобы его золотой голос всегда звучал на полную мощность. Ну а жизнь тела ярче любых софитов.
1: И путь голоса Николаюшки Баскова, который, между прочим, официально застрахован на 4 миллиона евро, приносит ему только новые триумфы, море цветов и, конечно же, любовь миллионов поклонников.
0: Поздравляем! И переходим к нашему следующему имениннику, всемирно известному романтику.

0: Да, Крису де Бургу мы говорим огромное спасибо за вот эти потрясающие баллады. Желаем, чтобы его главная муза всегда вдохновляла его на новые шедевры.
1: Да, маэстро пишет песни на английском, французском и испанском. Просто мужчина мечты. А на сцене выдает трехчасовые, ребята, живые марафоны без пауз. Конечно же, желаем ему, ну вот прям, мух, неиссякаемой энергии. И чтобы та самая Lady in Red всегда была рядом.
0: Да, ну и к еще одному мужчине мечты пора переходить, потому что сегодня день рождения у легенды русского рока Вячеслава Бутова.

0: Егору мы шлем порцию вдохновения и желаем, чтобы его вечные хиты продолжали согревать миллионы сердец.
1: Да, кстати, Вячеслав Бутусов сегодня отмечает солидный 65-летний юбилей. Мы пожелаем ему, а вот, знаете, оглушительного успеха на большом праздничном концерте этой осенью. Ну и, конечно, бесконечного драйва.
0: Поздравляем наших именинников и благодарим за великое музыкальное наследие, которое мы каждый день слушаем на Retro FM.
2: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Alania Cinema.
5: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук.
5: И великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
5: Alania Mall.
4: Московское шоссе 3К.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории. Кандидаты медицинских наук. Анализы перед операции бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 27 66.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
10: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
11: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, смотри, во-первых, мы продолжим нашу тему. Сегодня день создания адресно-справочной службы, и мы вас спрашиваем, вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, чей бы он был, о чем говорили, как бы это случилось, пишите нам во все соцсети, а мы это очень скоро прочитаем. Я думаю, план такой.
1: А что нам в половине девятого? Надо новости узнать. Вадим Ривман об этом помнит.
2: Да, вот они, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, курьеров в Москве сегодняшнего дня допускают к заказам только после экзамена по ПДД. Чтобы пройти экзамен, нужно правильно ответить как минимум на 80% вопросов, а результат действует один год. В рамках теста проверяются ключевые правила безопасного вождения, например, правила движения на велосипедах и СИМ, правила соблюдения скоростного режима и движения на пешеходных переходах. Также проверяют знание единого стандарта и требования к внешнему виду. Об этом рассказал в столичном Дептрансе. Сами курьеры говорят, что тест несложный и занимает от 10 до 15 минут. Миноборнауки выступило с предложением обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, чтобы исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими университетами и занимают таким образом несколько мест. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что предоплата зафиксирует выбор абитуриента и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников. Кроме того, министерство предложило дополнить порядок приема нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита. Отмечу, что сейчас многие вузы уже берут предоплату за первый семестр. ВСУ приходится отменять миссии с использованием дронов после замедления работы спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает издание «Телеграф». Огромное количество беспилотников превращаются в легкую мишень для российских военных. Основатель SpaceX Илон Маск объяснил Киеву ограничение работы Starlink тем, что спутниковая сеть предназначена для гражданских и оборонительных задач. Бизнесмен подчеркнул, что коммерческий сервис не должен применяться для наступательных военных операций. Кроме того, Маск призвал Зеленского уйти в отставку. Об этом пишет газета «Ру». На большей части азиатской территории России на Урале уже выпал снег. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что высота снежного покрова в большинстве районов составляет 1-5 сантиметров. Поскольку погода еще будет меняться, снег может впоследствии растаять. Макарова напомнила, что снег и мокрый снег также уже начали отмечать на Кольском полуострове. Еще курсы валют: доллар 83.95, евро 93.92. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: неудобно как-то после новостей, в которых звучит только правда и проверенные факты из достоверных источников, брать его и устраивать вот это.
1: Но мы все равно это делаем, ребят. У нас фейк-контроль впереди. Игрушка, в которой вы нам можете дозвониться, сыграть с нами. А если далее вы определите, где же тот самый фейк, а где правда, получите сертификат Marketplace на 3 на 5 тысяч рублей.
0: Да. Игра, в которой, наверное, единственное, мы позволяем себе иногда врать.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Отличать факты от фейков будет Татьяна из Рязани. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Александр и Маргарита.
3: Ой, Татьяна, вы тоже так. У нас сегодня вот все, кто дозванивается, какие-то такие воздушные, приятные, класс. Мы очень довольны.
1: Летние посреди-то осени. Ага. Умнички. Так держать, девчонки. А нам пока дозвонятся только девчонки. Тань, мы желаем, чтобы вы 3 из 3 разгадали. Где-то будет правда, где-то ложь. Если получится, сертификат на 5000 вручим. Если получится на 2, правильно ответите, с 3, тогда будет сертификат на 3000. Вы готовы? Хотите выбрать тему?
2: Хочу, готова.
3: Хорошо. Итак, у нас сегодня в ресторане представлены нефть, Сатурн и майонез. Спешл меню.
1: Хотите майонез. Нефть?
3: Майонез.
1: Хотите майонеза? Майонез. А в первой смене можно, даже с утра, даже после 18, когда угодно.
3: Итак, погнали. Первые факты или фейк. В Советском Союзе столовый майонез выпускался под названием «Провансаль». Правда или ложь?
2: Так, я думаю, правда.
3: И это правда. И продавался он в стеклянных баночках с жестяными крышечками.
1: Знаменитые. Далее. Ежегодно в мире около 1000 младенцев называют именем майонез.
2: Я думаю, это фейк.
1: Это действительно фейк. В реальной жизни, к счастью, нет подтвержденных случаев, когда ребенка действительно зарегистрировали с таким именем. Хотя, в принципе, может, майонез даже чуть лучше, чем Месси Петрович Иванов, да?
3: А есть
1: бывали
3: же
1: такие? Конечно.
3: Хорошо. Далее, третий факт или фейк. Майонез может удалять пятна от мазута. Правда или ложь?
2: Но если там содержится уксус и масло,
1: то
2: давайте будет правда.
3: И это?
1: Танюш, вы чемпионский чемпион.
3: И это правда! Майонез действительно может помочь в удалении пятен от мазута, древесной смолы, нефти, дегтя, благодаря, собственно, своей жировой основе, которая растворяет стойкие маслянистые загрязнения. Поэтому оливьевчику сделали, да, на джинсики положили, там все отстирал и выдав.
1: Ой,
3: и
1: я,
3: джинсы.
1: Если честно, майонез и колу только вот для таких целей использую. В хозяйстве, во, что
3: особенно
1: первое,
3: на
1: что
3: Новый
1: второе. Тань, поздравляем вас, умничка, сертификат на 5000 рублей, ну просто кайф.
2: Спасибо, ребят, спасибо.
3: Да. Вы молодец.
1: Да, и вам спасибо за вот эту улыбку, которая чувствовалась даже вот через столько километров, только по вашему голосу. Оставайтесь на связи и послушайте с нами Юрия Антонова.
0: Фейк-контроль.

0: Ну а сейчас летящей походкой, ну или просто плавным движением берем свои смартфоны в руки и пишем. Пишем свою историю, свой ответ на вопрос. Если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер? Какому бы человеку дозвонились, а может голосовушку отправили, а может просто написали, поинтересовались? Расскажите в подробностях.
1: Да, давайте что-нибудь веселенькое, потому что понятно, что иногда хочется позвонить, ну вот, кому-то близкому, может, кого-то, кого нет с нами, это все понятно. А если, ну вот, прям по приколу, прям вот и есть у вас один номер, и вы можете прямо сейчас ныне живущему человеку позвонить, что-то спросить. Но это же интересно пофантазировать, правильно?
0: Конечно.
1: Пишите, а мы прочитаем.

0: Между тем.
1: А между тем, скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, это чей был бы номер и кому позвонили, что бы спросили? Евгений пишет. Здравствуйте, была бы возможность позвонить Гоголю, я бы спросил, зачем сжег свои рукописи? Ну и какие еще произведения планировал написать?
2: Наталья меня удивила, написала: доброе утро, у меня плохая память, но Славика из Гальянова с улицы Байкальской я помню до сих пор. В 1988 году он занял у меня 25 рублей и до сих пор не отдал. Черкните там его телефончик, попрошу долг с процентами.
1: А что телефончик? Мы и заехать можем.
2: Я и заеду туда завтра. Мне там обещали соляночку сделать, потом еще все вот так вот упаковать и дать с собой. Там еще собака моя живет. Славик, выходи.
1: Привет от Ретро-ФМ. Александр пишет, я бы узнал номер человека, который придумал ботов-автоответчиков. И чтобы ему каждый день звонил бот-автоответчик-дозвончик.
2: Так, Алекс говорит, доброе утро, первая смена. Я бы хотела узнать номер телефона своей учительницы 8 класса. Она вела математику, геометрию, зовут Наталья Николаевна. Просто сказать спасибо большое и пусть будет счастлива. Вот, Александр из Биробиджана нам пишет.
1: Так, а муж, мой муж позвонил бы Джеки Чану с благодарностью за прекрасные фильмы, на которых он вырос.
2: Так, Карина говорит, доброе утро, любимое радио. Моя 8-летняя дочь, сидя на заднем кресле, когда мы ехали в машине на работу, сказала, а я бы позвонила Владимиру Владимировичу Путину, чтобы сказать, как трудно живет с моей маме, как она устает. Может быть, бы он ей дал премию.
1: Да я для мамы стараюсь.
2: Конечно.
1: Для родной. Хорошо, ждем ваши новые версии. В соцсетях пишите, где вам удобно. Мы обязательно вернемся к этой теме. А сейчас великолепный дуэт Альбана и Рамины Пауэр.

0: самый спортивный всех часов. Будет, сами знаете почему, в первой смене на Retro FM. Но до новостей спорта еще дожить надо. Сейчас новости по классике от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, десятки школ и детских садов в Рязани закрыты из-за атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы, отметил глава региона. Он добавил, что отражение атак беспилотников продолжается. Малков призвал жителей Рязанской области сохранять спокойствие и не подходить к окнам. 2 миллиона российских семей уже получили возможность сделать свой дом теплее и уютнее благодаря программе догазификации. В компанию «Газпром Межрегионгаз», которая реализует эту программу по всей стране, поступила 2-миллионная заявка на подключение к коммуникациям. Программа догазификации, напомню, это правительственная инициатива. Она позволяет россиянам довести газ от магистральной сети до границ своего участка. Причем делают это за счет государства, а льготным категориям граждан даже компенсируют покупку оборудования для дома. Международный аэропорт Стамбула из-за сильного шторма не смог принять более 40 рейсов. Лайнеры экстренно перенаправили в другие авиаузлы. Самолеты уходили на запасные аэродромы в Анкару и Измир. На Стамбул обрушились мощнейшие ливни, рекордные в новейшей истории региона. Улицы превратились в бурные реки. Сильное течение уносило автомобили и сбивало прохожих с ног. Сегодня в Стамбуле отменены занятия в школах, а объявлены выходные для ряда категорий служащих. США предложили Евросоюзу частично разморозить российские активы, чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое предложение было озвучено на встрече американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с делегациями Великобритании, Франции и Германии, а также с представителями НАТО и ЕС в Майами на минувшей неделе. Один из предложенных вариантов – создание особого финансового инструмента под контролем Вашингтона. Однако европейские участники переговоров пока этот план не поддержали. Ну и последнее. В Дагестане установили необычный рекорд. На местном фестивале плова блюдо приготовили на 100-метровой высоте на специальной площадке, прикрепленной к воздушному шару. Под куполом воздушного шара развернули настоящую кухню ради мирового рекорда. Пока в небе дымился плов, на земле кипела битва поваров. Гастрономический фестиваль собрал 15 тысяч гостей. Приготовленный на высоте плов продали с аукциона за 100 тысяч рублей, ну а все вырученные деньги будут направлены на благотворительные цели. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 95 копеек. Евро 93 рубля 92 копейки. А далее первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.
0: Три минут десятого, столица добрейшего утра. Несмотря на погоду, не знаю, сегодня позитивнейшие люди дозваниваются, побеждают, забирают заслуженно призы первой смены на Retro FM. Впереди еще что, где, когда там деньги разыграем, уже
2: до
0: совсем скоро.
2: До 30 тысяч рублей можно получить. Ну и, конечно, обсуждаем тему. Вот сегодня день создания адресно-справочной службы российского государства. И если бы у вас была возможность узнать, знаете, вот один единственный телефон в мире, чей это номер был бы, кому бы позвонили, почему, что бы сказали, о чем бы был разговор, пишите во все наши соцсети, а мы, Саша и Рита, обязательно прочитаем ваше сообщение уже очень скоро.
0: А еще совсем скоро гороскоп расскажем, надо же как-никак этот четверг спланировать. Давайте, давайте с нами.

0: Шевченко на Ретро FM.
1: Так, давайте разберемся. Четверг, что нам приготовил? Звезды советуют 15 октября утром желательно расслабиться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой требования к ним станут выше.
1: Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек.
2: Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела. Помогите по необходимости.
2: Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Стрельцы, день будут благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты. Сегодня лучше наблюдать со стороны.
2: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом. Определите сроки, ресурсы и первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: А вот в спорте можно получить все и сразу. Будет ли так? Мы не знаем. Саша расскажет через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем неравнодушным к спорту. Сегодня начнем с хоккейных новостей. Вашингтон обыграл Монреаль в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Крутой матч получился, 5-4. Александр Овечкин там сделал передачу. Ждем шайб заброшенных, ждем голов. В КХЛ Амур проиграл Спартаку 1-2. Салават Юлаев уступил Сибири 2-4. Металлург победил Динамо Минск со счетом 3-1. А ЦСКА обыграл Динамо Московское 1-0. Далее, в футболе в четвертом туре пути РПЛ. Есть такой путь в Кубке России. «Зенит» переиграл «Динамо» Махачкала 2-1 в гостях. «Ахмат» дома уступил «Динамо» Москва 1-2. ЦСКА на своем поле уверенно разобрался с Ростовом. Там в пух и прах 4-0. «Балтика» победила «Крылья» 2-0. И сегодня еще два матча состоится вечером. «Рубин» померится с силой с Оренбургом. Ну и «Родина» «Спартак». Далее о футболе. Во втором туре Лиги чемпионов Ливерпуль в гостях разгромил ЛАСК 6-3. Реал на выезде ушел с 1-3 в конце матча и одержал волевую победу над Ромой 4-3. Вот там была прям крутая развязка. Не менее интересным получился матч между Манчестер Сити и ПСЖ. Да, Сити дома пропустил 3 гола за тайм. Потерпел поражение на глазах у Пепа Гвардиолы, который ничем не мог помочь своей команде. Да, ПСЖ победил 4-2, Сафонов был хорош. Кстати, у Сити стоит Донарум, а тот, который раньше ПСЖ стоял. Так, на всякий случай, напомню, сравните, там сами делайте выводы. Боруссия Дортмунд в гостях уступила Бодеглимт 0-1, но Астон Вилла разнесла Фенербахче 6-0. И в завершении немного о теннисе. Медведев обыграл Циципаса. Да, Пол Хотер, Зверев вышли в 1/4 финала в Шанхае. Соболенко проиграла Ли неожиданно. Ну и Самсонова, Пегула, Бенчич, Костюк также выбыли. И давайте все-таки еще одну позитивненькую новость в завершении. Российские лыжники Пеглецова, Никитина, Шебекина, Ползанов и Сахаров получили нейтральный статус. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сохранила за россиянами максимальные квоты на сезон 26-27. По шесть спортсменов в гонке у мужчин и у женщин. Верим и желаем всем нашим спортсменам удачи и новых побед.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 7 до 11.
1: Вот теперь уж точно бодренькие, свеженькие, круто разогнавшие, под ритмичные хиты подвигавшиеся. К чему мы готовы?
2: Ой, ну, не знаю. Ой, а покажи, что это такое. О, ты так руки накачал. Саш, тебе очень не идет.
1: Ты про мои фаланги левой руки.
2: Да. Саня, у тебя что это такое? Ой, у тебя так красиво идет вот эта вот футболка зеленая к твоим глазам.
1: Правильно, перед днем рождения надо заранее стараться, да, и настраивать людей.
2: А, слушайте, ну ты слишком складно говоришь. Может быть, ты не уверен в моей привлекательности? А теперь я все это объясню. Общение с красивой женщиной делает мужчин тупыми. Исследование показало. Это не я пришла и рассказала вам. Короче, значит, умственные способности резко падают.
1: Вот такой, да?
2: После первых минут разговора мужчины теряют способность думать и делают что-то, что затрагивает память и концентрацию.
1: Вот что-то, что затрагивает. А ты можешь сразу знакомиться и говорить, ну давай, дважды два.
2: А где мы находимся?
1: Спасибо, спасибо. Как комплимент воспринимать тупость мужчин.
2: Да ну, это у меня все от мамы.
3: Реклама.
4: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра. Всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Продокторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-700-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Продокторов». ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: опыте фраза «Read like Rivman».
1: Yeah.
0: Я думаю, что многие начинающие ведущие новостей могут брать примерчики и говорить потом «Read like Rivman», «Read like Rivman».
1: И он тебя такой...
0: Думаешь, движение войдет?
1: Да.
0: А вот же он, вот уже идет. Да, и просто движение тут. Что происходит?
1: А он может напеть, как ты думаешь? Доллар вырос, допустим, вот так вот.
0: А сейчас спросим. Но мы спросили, а там сам решай.
2: Вот крутой у меня разогрев все-таки.
0: Вадим Рифман с новостями на Ретро-ФМ.
2: Все завидуете, другие новостники. Доброе утро, привет. Итак, в большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Рособорнадзора. При этом регистрация в Москве доступна уже с октября. Заявления принимаются на mos.ru. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итог итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. Нападение на медиков и учителей предложили на законодательном уровне сравнять с избиением полицейских. Это предложение вице-президента Общества врачей России, председателя партии пенсионеров Эрика Праздникова. Он подчеркнул, что насилие в отношении медработника, скажем, ставят под угрозу не только его жизнь, но и жизни пациентов, которых он спасает. Праздников также отметил, что учителя, в свою очередь, часто бесправны в отношениях с родителями учеников, которые приходят, что называется, разобраться, и такие люди должны осознавать неизбежность наказания. США рассматривают возможность смягчения санкций против судов теневого флота, перевозящих нефть и нефтепродукты, в том числе из России, Ирана и Венесуэлы. Цель состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Это должно помочь снизить рекордные мировые ставки, утверждает Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. Компании, которые хотят использовать такие суда, должны будут обращаться за разрешением в американский Минфин. Высота снежного покрова в северных районах Якутии составляет уже от 10 до 22 сантиметров. В районе Якутска до 6 сантиметров. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, республика Саха относится к регионам, где уже в середине осени по климатическим показаниям начинается переход к зимнему режиму погоды. Больше половины опрошенных россиян не хотели бы брать близких в командировку, поскольку видят в такой поездке возможность отвлечься от домашних дел и привычной рутины. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на проведенное исследование. Супруга или супругу хотели бы взять только 17% участников, еще 5% предпочли бы отправиться со второй половиной и детьми. Друзей в качестве сопровождающих выбрал каждый пятый, при этом компания не обязана оплачивать такое сопровождение в деловой поездке. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Маша и Рита.
1: На столичных 9.35, вот сейчас уже 35, Саш Светлов, Рита Субботина. Маргарита, скажи, а вот чем богата осень, помимо золотой листвы?
2: Ну, я думаю, что денежками. Ну, это если нас, конечно, слушать, потому что у нас что есть? Правильно, игра. Что, где и когда. У нас есть деньги до 30 тысяч рублей, а у вас есть телефон 23-24-88-3. И вот если нам позвонит сейчас капитан, честный, классный, ответственный, и вместе мы команда, сможем найти ответ на вопрос, которого мы с Сашей не знаем, может быть, эти денежки достанутся вам. Вот отличная же осень. Звоните.
3: Реклама.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
4: без первого взноса и переплаты.
6: В «Мебельном континенте». Барбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый магазин «Homeberry» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
9: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Осенние игры продолжаются. Напоминаю, по итогам осенних игр мы выберем лучшего знатока и вручим хрустальную сову. Обладателем станет один из победителей, возможно, Светлана из Ульяновска. Скоро узнаем. Доброе утро, Светлана.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Светлана.
1: Светлана, вы наш капитан. Вы человек ответственный. Здравствуйте. У нас будет минута всего, чтобы втроем послушать вопрос, попытаться найти правильный ответ. Вот у нас случалось на днях, что у нас произносились правильные версии, но капитан выбирал не ту версию, поэтому оставался без денег. Поэтому помните, по истечении минуты на вас очень важная миссия. Именно вы решаете, что будет окончательным ответом. Ну, а мы будем всячески вам помогать. Договорились?
2: Попробуем.
1: Играем честно, никакого интернета, только мы втроем. На кону 7000 рублей. Удачи нашей команде и, внимание, вопрос.
0: Внимание, вопрос. Какой метод лечения, по свидетельству Гиппократа, бедных радует, а богатых огорчает?
1: Так.
2: Так.
1: Какой же метод лечения может быть?
2: Травы, наверное.
3: Может, это не есть?
1: Просто. Голодание, да?
3: Ну да, голодание.
2: Может быть, голодание?
1: Может быть, сон просто, да?
3: Ну или там настроение.
1: Гиппократ. Ну или словом, например, словом, там, молитвой или чем-нибудь. Ну, бедных радует. То есть им не надо тратиться, да, скорее всего. Да, то есть они могут экономить там день, то, чего у них нет.
3: Спать где-нибудь там, не знаю, на воздухе.
2: Так, я думаю, может быть, это сон.
1: Так, ну сон. Или думать. Солнце, да-да-да, может быть, солнечные лучи. Ну, что-то естественное, что-то простое, что не требует денег, видимо, раз бедных радует.
3: Это диета определенно, не знаю, на хлебе, на воде.
1: Бедные и так на диете в то время, наверное, были. Так, на воде, на воде, на воде. Угу.
3: Так. Что еще может быть?
1: Да-да-да.
2: Так.
1: Метод лечения.
2: Я думаю, что это...
1: Прогулки по лесу.
2: Какое-то лечебное голодание.
1: Лечебное голодание. Ну ладно, хорошо. Давайте я повторю вопрос, а вы сформулируете окончательную версию, Светлана. Какой метод лечения по свидетельству Гиппократа бедных радует, а богатых огорчает? Итак, какой метод?
2: Лечебное голодание.
1: Лечебное голодание. Ладно, принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
0: Внимание, правильный ответ. Лечение голодания.
3: Есть, ну, контакт. Мы все предложили этот вариант, да. Поэтому...
1: Попадание. 7000 рублей достается Светлане из Ульяновска. Поздравляем, и вы тоже становитесь претендентом на хрустальную сову.
2: Светлана, ура!
1: Вы, да, радуйтесь там, счастливо, рады, богаты. Опишите свои чувства.
3: Голодать не придется.
1: Да.
2: Я? Голодать не придется, но и... Кушать мне тоже.
1: Ну, на 7 тысяч точно можно гульнуть, стол-то накрыть, да. Желаем вам, да,
2: здорово,
1: приятного,
2: здорово,
1: наверное, какого-то очень гастрономического вечера. С победой! Напоминаю, 7 тысяч рублей уходят в Ульяновск Светлане, победительнице игры «Что, где, когда» в первой смене на «Ретро-ФМ».
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на «Ретро-ФМ».

0: вообще, конечно, не сами. Сегодня погода в Москве, а нам это вообще не мешает. Такие люди дозваниваются в прямой эфир. Ну, три игры, три победы, три улыбки, три триумфа, если уж позволите. Кайф.
1: Три смайл, можно сказать, потому что очень скоро мы будем играть в «Русы туристов», а там, нет, там русский язык не котируется.
0: Мы же еще о кино сегодня поговорим. Четверг, день кинопремьер, как-никак.
1: Да, а вот прямо сейчас мы знаете, о чем поговорим? Сегодня вот день создания адресно-справочной службы. Если бы у вас была возможность узнать один, единственный телефон в мире, чей бы это был номер, почему, что бы сказали, написали, позвонили, о чем был бы разговор, пишите все ваши мысли в наши соцсети,

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем мы сегодня решили спросить, если бы у вас была возможность узнать хотя бы один, единственный телефон в мире, вот чей бы это был номер, да, позвонили бы, написали, что спросили бы, ну и так далее. Ирин пишет: доброе утро всем, я бы позвонила Джимми, ну который Джимми, индийскому актеру Митхуну Чакраборти, и спросила, когда он снова приедет в Москву. Только чтоб не сейчас всю поездку, вот такой лом поклонников был в конце августа. Поговорили бы о жизни, чем сейчас занимается, как дети, а у него их вроде как четверо. Про его роли

0: опоздал на встречу с Сашей в метро. Мы даже не успели обменяться адресами. Сейчас я бы позвонила ему и все объяснила. Но, увы, мы больше не видели друг друга. Звали Александр Антонов, 1997 год приблизительно. Если вдруг, Александр Антонов, вы слышите это сообщение от Катерины Жигалиной, то теперь вы знаете всю правду.
1: Так, Юрий у нас пишет. Доброе утро, лучшее радио Ретро-ФМ. Я позвонил Новаку Джоковичу. Поблагодарил бы его за великолепную карьеру. Про матчи с Надалем и Федерером поговорили. Какой из 24 шлемов самый дорогой или запоминающийся? И как он выдерживает матчи по 4-5 часов? Хорошего дня желает всем тот самый Юрий.
0: Ну и Марина говорит, что я бы позвонила Николаю Рериху, спросила, где находится вход в Шамбалу. Хочется чуда, а не вот это всего.
1: Ну а чего еще хочется? Пишите в соцсетях, и мы обязательно к этому придем.

0: Начнем со свежих новостей. Вадим Рибман для вас подготовил.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, курьеров в Москве с сегодняшнего дня допускают к заказам только после экзамена по ПДД. Чтобы пройти экзамен, нужно правильно ответить как минимум на 80% вопросов. Результат действует один год. В рамках теста проверяются ключевые правила безопасного вождения, например, правила движения на велосипедах и СИМ, правила соблюдения скоростного режима и движения на пешеходных переходах. Тест несложный, как отмечается, занимает от 10 до 15 минут. В Общественной палате России предложили ввести выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко отметил, что такая сумма предложена исходя из расчета стоимости одного квадратного метра. Он отметил, что, например, в Сахалинской области семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей уже выплачивают 2 миллиона рублей. Эти деньги можно использовать на погашение ипотеки или займа. Дональд Трамп выступил за ужесточение наказания для государственных служащих, которые передают СМИ конфиденциальные данные, предложив применять к ним даже смертную казнь. Глава государства озвучил инициативу в беседе с журналистами после митинга в штате Аризона. Трамп подчеркнул, что суровые меры необходимы в случаях, когда утечки касаются национальной безопасности и военных планов. Знаменитый певец и телеведущий «Золотой голос России» Николай Басков отмечает сегодня 50-летний юбилей. В конце 90-х Басков был солистом Новосибирского театра оперы и балета. В начале нулевых снял видеоклип на музыкальную композицию «Памяти Каруза». С этого времени карьера Николая Баскова вышла за рамки академических залов, а такие песни в его исполнении, как «Шарманка», «Все цветы», «Натуральный блондин» и многие другие, знают и любят миллионы россиян. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Новокузнецке во время задержания несовершеннолетних питбайкеров, которые устроили массовый заезд по улицам города. Один из подростков бросил питбайк, выбежал на дорогу. А остановившемуся автомобилисту он объяснил, что скрывается от полицейских, и попросил разрешить ему спрятаться в машине. Водитель согласился. Когда же юноша сел на заднее сиденье, то увидел лежавшую рядом форменную фуражку и понял, что оказался в автомобиле сотрудника госавтоинспекции. Просто в тот момент инспектор был в отпуске. Тем не менее, полицейский связался с коллегами. После этого к месту прибыл патрульный автомобиль. И еще курсы валют: доллар 83,95 рубля, евро 93,92. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: минуты 11 в столице. 3 минуты уже. Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте.
0: Ну, про кино и путешествия обещаем точно поговорить. Там и Саша Светлов, и Рита Субботина.
1: Да, еще сегодня у нас такая тема. Значит, сегодня день создания адресно-справочной службы российского государства. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, чей номер был бы это и почему? Вы бы позвонили, написали. Может быть, восик какой-то отправили? О чем был бы разговор? Пишите в Макс, пишите во все наши соцсети, мы это очень скоро прочитаем.
0: Ну а сейчас сосредоточимся на музыке, тем более здесь Bad Boys Blue.

0: Басков на Ретро FM.
1: Ну, давайте посмотрим на этот четверг повнимательнее. 15 октября, что нам рассказывают звезды? Утром желательно собраться. Это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договариваться и наслаждаться происходящим.
2: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
2: Близнецы, сегодня настроение может быть двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общение с близкими, а с другой требования к ним станут выше.
1: Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не упустите их на самотек.
2: Львы, во второй половине дня сбавьте обороты и займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела. Помогите по необходимости, не забывайте об этом.
2: Простите, очень хотелось сказать, что у весов сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпион, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
2: Стрельцы, день будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планами и сотрудничеством.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты, сегодня лучше понаблюдать со стороны.
2: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ресурсы и, конечно, первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
2: А еще сегодня вот всем, знаете, прям передавали по вот этим лунным новостям, нужно быть в хорошем настроении, потому что четверг.

0: Киноскоп.
1: Так, у нас киноскоп. Посмотрели мы, значит, все трейлеры, почитали рецензии фильмов, которые вот именно сегодня выходят в кинотеатрах. И вот что-то захотелось в кино сходить. Но сначала расскажем вам про два фильма, которые выбрали.
2: Так, значит, я решила взять фильм исключительно потому, что надеюсь, что кто-нибудь мне тоже так скажет. До встречи в Тоскане.
1: Да, а пока, детка, добро пожаловать в Мытищи.
2: Да, 2026 год, мелодрама «Венгрия». Коротенький, 1:40 идет. Ограничение 12+.
1: Подожди, сейчас выходят фильмы 1:40?
2: 1:36, представляешь?
1: Я все 90-е перелопатил тут последние месяцы, просто чтобы пересматривать фильмы до 2 часов. И сейчас, то есть в кинотеатрах реально выходят фильмы 1:36?
2: Да.
1: О, господи, я уже ее слушаю, что это за фильм.
2: Итак, о чем кино? Уставшая мать приезжает в Тоскану, естественно, в поисках тишины и передышки. Но неожиданно знакомится с обаятельным итальянским хозяином гостиницы. Конечно же. И это не все. Еще и с привлекательным писателем, переживающим творческий кризис. Ну, Тоскана, двое мужчин, всего-то хозяин гостиницы и привлекательный писатель. Такой обычный тосканский вторник.
1: Ситуация, в которой бывала каждая.
2: Конечно. В общем, надо смотреть и надо лететь.
1: Да, звучит, правда, интригующе. Ну, а я предложил сходить на музыкальный биографический фильм «Руки вверх 2». Я думаю, тут все понятно. Угу. Ограничение 6+, отмечу. Действие картины разворачивается спустя 30 лет после основания легендарной группы. Ну, сюжет такой, непростой, сразу скажу. Лидер коллектива Сергей Жуков переживает серьезный внутренний разлад, болезненный развод, переезд жены с дочерью за границу, глубокая депрессия. Популярность, успех и деньги его больше не радуют, он полностью утрачивает интерес к сцене. А как артисту удалось выбраться из этого тупика, вновь почувствовать вкус к жизни, ну и вернуться к любимому делу? Об этом вы узнаете как раз-таки в кино «Руки вверх 2». И отмечу, что Сергей Жуков вместе с детьми, да, возвращается к воспоминаниям, вся семья его приняла участие в съемках.
2: Да, и у меня еще подружка там принимала участие. Это я просто видела в соцсети в одной.
1: Поэтому ты с его дочерями дружишь? Вот.
2: Другая. Ну, ладно. Ребятушки, это был киноскоп на Ретро-ФМ. Это был наш выбор. Ну, а вы ходите в кино на качественные фильмы, делайте свой выбор. И если что, рассказывайте.

0: Вот когда-то Modern Talking ввел в обиход такой понятие, как «Доктор for my heart». Можно сказать «Доктор for your heart». С утра пораньше, Саша Светлов, Рит Субботина, первая смена. На страже здоровое сердцебиение.
1: У меня очень короткая, потрясающая новость.
0: Давай, люблю.
1: Итак,
0: такие.
1: Итак, супруги выиграли в лотерею 3 миллиарда рублей, пропили их и обанкротились.
0: А можно пропить 3 миллиарда, да?
1: Турун-турун-тун. Да, я тоже думала, это как? Прям
0: веселая история, экран покажет. Веселая история, жена.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: полчаса еще точно буду. Если ты вдруг спрашивал, я вдруг ответил.
1: Ой, спасибо большое. Да так боялась, что ты раньше уйдешь. А кто же чайник сегодня помоет?
0: Ну что ж, это первая смена, которая умеет договариваться, как вы понимаете. Саша Светлов и Рита Субботина, которые подобрались к новостям. Актуальная информация от Вадима Ривмана прямо сейчас.
2: Обязательно будет. Доброе утро. Итак, рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся в результате атаки украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Павел Малков. Он добавил, что на территории еще одного рязанского промышленного предприятия повреждены склад и несколько автомобилей. По предварительной информации обошлось без пострадавших. Между тем, десятки школ и детсадов в Рязани закрыты из-за атак беспилотников. При этом в школах и детских садах открыты дежурные группы, отметил глава региона. Рекордные в современной истории города ливни обрушились на Стамбул. Улицы превратились в реки, заливают тоннели, подземные переходы и первые этажи зданий. Вместе с дождями сильный ветер с порывами свыше 20 метров в секунду. Десятки авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты. В школах Стамбула отменены занятия. Жители и туристов просят без крайней необходимости не покидать дома и гостиницы. Мошенники стали применять против несовершеннолетних многоступенчатые схемы. Об этом рассказали в МВД. Там отметили, что первоначально злоумышленники заставляют ребенка продиктовать код из СМС или перейти в чат с обещанием игровых подарков. Также для первоначального контакта мошенники могут использовать не только смартфон, но и онлайн-игры и сети. На следующем этапе в схему вступают уже фейковые сотрудники МВД, ФСБ, которые давят психологически на ребенка, угрожая ему и родственникам уголовной ответственностью. Ну а после этого под предлогом спасения или доказательства невиновности от ребенка требуют, например, найти в квартире деньги или ценности и передать их курьеру. Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке еще до промежуточных выборов в Конгресс, то есть еще до 3 ноября. Об этом говорится в статье «Нью-Йорк Пост». Напомню, президенты России и США 9 октября провели телефонный разговор, обсудив в том числе поставки нефтепродуктов. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы поставлять дизельное топливо как на американские, так и на мировые рынки. На большей части азиатской территории России и на Урале уже выпал снег. Об этом рассказала в интервью агентству ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она отметила, что высота снежного покрова в большинстве районов составляет от 1 до 5 сантиметров. В Москве первый снег и существенное понижение температуры ожидаются после 20 октября. И еще назову курсы валют. Доллар 83,95, евро 93,92 рубля. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром! Yeah!

0: самолет объявили. Быстренько берем ручную кладь и в самолете.
1: Дин-дин-дин. Уважаемые слушатели Ретро-ФМ, вы приглашаетесь на борт под названием «Руссо-туриста». Это наша игра, где можно путешествовать вместе с авиакомпанией Саша и Рита и выигрывать призы, например, термокружку. Для того, чтобы присоединиться к нашему полету, набирайте вот эти цифры. 23-24-88-3. Код Москвы 495. Желаем приятного полета. Реклама.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, начинаем нашу игру про путешествия и иностранные языки. Расширяем словарь туриста вместе со Светланой из Перми. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
3: Светлана, скажите, куда последний раз путешествовали?
2: Это было давно. В Екатеринбург.
3: О, хорошо, там классно.
1: Вы так говорите,
3: кстати,
1: давно, как будто в Чехословакию, знаете, да. Не так уж и давно. Все хорошо. Светлана, мы вам желаем сегодня победы. Необычное путешествие нас ожидает. Вот некоторые из моих знакомых мечтают там побывать, ну вот в той стране. А какой сейчас узнаете? Будет вопрос, три варианта ответа. Выбирайте правильный и получайте термокружку. Готовы?
2: Готово.
1: Ну, поехали. Мы с Ритой приехали в Рейкьявик, Исландия. Хотим посмотреть горячие источники, конечно, поселиться там, но спрашиваем, можно ли туда попасть сегодня? Местная нам отвечает.
3: Я. Садер упит и дай.
1: И что же она ответила? Первое. Да, сегодня открыто. Второе. Нет, сегодня там слишком холодно. Третье. Открыто, но для тех, кто умеет петь по-исландски. Светлана.
3: Я. Сады, опер и дай.
2: Первый вариант, я думаю.
1: Думаете, опер и дай, это открыто. Да, хорошо принимается. Открыто ли, уважаемая замороженная жительница Исландии?
3: Да, сегодня открыто. Вы правы, вы получаете термокружку. Я не знаю, что конкретно это за акцент.
1: Уважаемое место, а вы Виахапасал не знаете, нет? Ну, то, что недалеко от вас. Очень напомнил, Светлана. Ну, очень легкая победа. Легкая такая, морозная, освежающая победа из Рейкьявика. Поздравляем, фирменная термокружка Ретро-ФМ отправляется в Пермь.
2: Пау, спасибо.
3: Вы молодец.
2: Спасибо.
1: Да, спасибо и вам за компанию классную. Давайте еще поговорим, но это уже за эфиром, а мы не будем терять драгоценных секунд, потому что Игорь Корнелюк уже готов ворваться в первую смену.
0: Руссо Туристо.

0: Ну что, звонки все совершены, призы выиграны. Кстати, к слову, сегодня все у нас победили, Маргарита. Нейрохит взяли, фейк-контроль преодолен. Что, где, когда, денежки отсыпали. Руса-туриста потрачена. Да, повержена. Ну, в хорошем смысле, то есть победили. Но что, остался один самый важный звонок. Вот если бы у вас была возможность узнать один единственный телефон в мире, кого угодно, ну и когда угодно, наверное, может про разные эпохи спросить, кто бы это был? Почему? Кого бы набрали? А может, голосовушку записали? А может быть, написали просто бы? А вот, или захотелось бы поболтать пару часиков? Расскажите об этом в соцсетях.
1: Пишите, мы очень скоро все это прочитаем.

0: Между тем.
1: А между тем мы так окончательно и не выяснили у вас. Если была возможность узнать номер одного какого-то человека, реально существующего, живущего сейчас, или, может быть, из прошлых эпох, кого бы вы выбрали, кому бы дозвонились, или, может быть, написали, почему и что бы это было. Итак, сообщение из соцсетей, погнали.
2: Так, Константин говорит, а я позвонил Ритке Субботиной и спросил, где находится наш Лилет. Вот. А Глеб написал Саше, Рите и Тимуру Соколову и другим замечательным ведущим Ретро ФМ. У нас же один телефон на всех, а еще мы живем вместе.
1: Так и есть,
2: Саша. Да.
1: На правду не смеются. Сергей, доброе утро. Позвонил бы себе молодому лет на 20 назад, рассказал бы много интересного и посоветовал всякое там. Хорошо, Сергей, тоже интересная мысль. Так, далее. У нас Евгений пишет, если была возможность, позвонил бы Гоголю. Так, ну про ненаписанное, да, уже сегодня спрашивали, хотели узнать.
2: Так, вот, например, кто-то говорит, что очень бы хотел найти номер своей родной сестры. Вот, никогда не общались, не виделись. И единственное, что знает, что там есть сын, какие-то такие вводные, тоже было бы очень интересно.
1: Сергей, здравствуйте, Саша, Рита, позвонил бы писательница Агате Кристи. Читаю детектив «Скрюченный домишко». Узнать, кто убийца. И еще позвонил

0: что, давайте сверимся тогда. У меня 11, а у вас сколько? Смотрите там повнимательнее. Вот Дмитрий Королев тоже человек внимательный, все изучил, пришел нам рассказать. У него новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую.

друзья. Прививочную кампанию против гриппа в России необходимо проводить ускоренными темпами из-за приближения активного периода ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС эпидемиолог-академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, когда люди начнут массово болеть, вопрос вакцинации будет затруднен. Ну и согласно последним данным Роспотребнадзора, в России прививки от гриппа сделали около 19,5 миллионов человек. Россия не намерена вести переговоры с Европой по Украине. Об этом известием заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. По его словам, сейчас Москва не видит смысла в переговорах с Великобританией, Германией и Францией, поскольку они продолжают поддерживать Украину и вводить санкции против России. При этом в Кремле не раз говорили, что Россия продолжает искать пути дипломатического завершения конфликта. Россияне не обращались к туроператорам за помощью из-за сильных ливней и транспортных проблем в Стамбуле. Об этом сообщили в Союзе туриндустрии. Там опросили ведущие компании и страховщиков. Однако никаких жалоб или запросов от путешественников в связи с непогодой зафиксировано не было. Тем не менее, самостоятельным путешественникам посоветовали заранее проверять расписание рейсов, следить за дорожной ситуацией и закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт. Россиянам и белорусам придется оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан. Эта обязанность появится там с 1 июля будущего года. Сам же документ вступает в силу 24 октября этого. Внедрять электронные разрешения будут поэтапно. Это также коснется граждан Турции, США, стран Евросоюза, государств Евразийского экономического союза и других стран, с которыми Казахстан заключил соглашение о безвизовых поездках. Ну и немного информации для тех, кто ищет работу. Британский фонд арктического наследия набирает команду для историческую станцию. Сотрудники будут наблюдать за пингвинами, подсчитывать их гнезда, яйца и птенцов, а также обслуживать небольшой музей и сувенирный магазин. Правда, условия суровые. На острове отсутствуют водопровод и привычная канализация, для проживания общая комната. При этом зарплата до 230 тысяч рублей ежемесячно, плюс расходы на перелет. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: très belle chanson a été diffusée sur Retrait FM. Je souhaite à tous une excellente journée de la bonne humeur. Vanessa Paradis, Je le taxi. На Retrait FM прекрасная песня про таксиста Джон. Про людей хороших и разных, про любовь, про жизнь, про многое. Музыка любимая на Retrait FM, конечно, продолжит звучать. Буду за этим вопросом присматривать. Специально для этого здесь появился. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте наобещаю вам и выполню потом, что самое главное. Бонни Эм очень скоро, Иванушки Интернешнл. Также Юритмикс появится в Москве уже 11 часов и практически 20 минут.
1: Реклама. Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в Alania Cinema.
1: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук.
1: И великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: Alania Mall.
2: Московское шоссе 3К.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября. В салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
5: Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Объявление на Retro FM.
10: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71.
9: Телефон рекламной службы 54-11-00.

0: декабре 1978 года прямо сквозь железный занавес группа Бонни М прилетела в Москву и дала 10 концертов в концертном зале России. Они практически были одними из первых, может быть, даже первыми зарубежными артистами, которым вот так вот разрешили. Ну, кстати, по поводу клипа на Красной площади, так это действительно такой из ряда вон выходящий в те времена случай. Им действительно разрешили снять там клип. Что они и сделали. Кажется, это была песня «Распутин». А у нас много красивых песен впереди, потому что это Ретро-ФМ. Мэйвуд очень скоро. Также Backstreet Boys, поющие гитары. На подходе 11 часов и 35 минут московское время.
1: Реклама.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте nash.dom.ru.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29-33-66.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

Так, по поводу того, какой сегодня день. Today. 15 октября, четверг на календаре. Ну, это мы уже постепенно начинаем усваивать. По праздникам пробежимся. День собирания осенних листьев. Здесь надо успеть. Как-то стремительно они куда-то исчезают. День импровизатора сегодня. Всемирный день мытья рук. Интересно. А вот скажи, пожалуйста, а что, отдельные праздники теперь должны быть для мытья всего того, что у нас выросло? Или как-то, вот я не знаю, может быть, собирательно сделать? Просто день мытья всего человека. Ладно, ладно, фантазер. Так, давайте про музыку. Это у нас лучше получается. Мелодия из кинофильма «Игрушка» еще до завершения этого часа. И Владимир Кузьмин тоже буквально через пару минут. Ну и это еще не все. Прямо здесь на Ретро-ФМ все обязательно будет. Меня зовут Юрий Гурьянов.

0: Москве 12 часов. Проходим экватор осени. Четверг, 15 октября на календаре.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиления защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. Движение по объездной станице Архонская откроется в конце следующего года. Как сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров, на нескольких участках почти готово основание дороги. Идет устройство дорожных слоев и укрепление обочин. На участках с готовым нижним слоем асфальта уже открыто движение.

0: по одной полосе. Параллельно завершается возведение опор на двух путепроводах и на мосту через реку Гизельдон. Напомню, строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ – 2,5 миллиарда рублей. В Владикавказе проходят мероприятия, посвященные 167-летию со дня рождения Костахи Тагурова. Официальные лица, творческая общественность и жители республики возложили цветы к могиле поэта в пантеоне Осетинской церкви и к его памятнику на Театральной площади. В Центральном парке организованы тематические площадки, зона фудкорта с национальной кухней и культурно-развлекательная программа. Также работает интерактивное пространство «Письма Хитагурову», где каждый может написать послание поэту. В 16 часов начнется праздничный концерт. Форматы диспансеризации населения расширяются в Северной Осетии. Теперь обследование можно проходить рядом с домом. Медицинская бригада первой поликлиники уже работала на улице Тельмана. Жители смогли пройти флюорографию и маммографию, сделать ЭКГ, сдать анализы крови и получить консультации врачей. Особое внимание уделяется маломобильным пациентам. Они осматриваются на дому. Выезды проводятся по графику в районах республики и во Владикавказе. Расписание доступно на сайте Минздрава. Трехкратный чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев награжден медалью во славу Осетии за спортивные достижения. Глава республики Сергей Миняйло встретился с Тасоевым и Мадиной Таймазовой после их успешного выступления на чемпионате мира в Баку. Руководитель региона поздравил спортсменов с отличными результатами и пожелал новых побед. В конце выпуска о курсе валют и о погоде. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 95 копеек. Курс евро – 93 рубля 92 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: шучу, нельзя попеть.
1: Извините, больше не буду. Такая версия. Зурбаган! На Ретро ФМ я бы даже сказал зурбаганище. Самое настоящее. А у нас на Ретро ФМ вообще все настоящее. Даже утреннее шоу. Представляете? Каждый будний день первая смена с 7 до 11 приходит с играми, подарками, шутками. Мало того, что сами проснутся, так еще и других разбудят. Вы вот думаете, почему мы здесь все такие разбуженные? Сидим, музыку слушаем. Вот. Спасибо первой смене. Продолжаем сосредотачиваться на настоящем. Ну, немного давайте все-таки заглянем в будущее. Скоро певица Ингрид, Владимир Высоцкий, группа Silent Sokol. В Москве 12 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
2: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук.
3: И великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
5: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Объявление на Ретро ФМ.
12: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43-1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71.
13: Телефон рекламной службы 54 11 00.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Это Ингрид увидела, видимо, платежки за коммуналку. Шок, конечно. Кстати, певица очень разносторонне развитый человек. Помимо музыки и серьезного увлечения философией и психологией, у Ингрид есть еще одна страсть – это живопись. Много рисует, но на картинах у нее только женские лица. Причем часто это только левая сторона. Потому что, по ее словам, левая сторона лица показывает настоящие скрытые эмоции и отображает душевное состояние. Ну, такое желание узнать больше о тех, кто рядом, получается. Кстати, про желание знать. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAMCOLOR 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupello.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.

0: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

сейчас прочитал, что киви благотворно действует на здоровье человека. Иммунитет укрепляет, сосуды, пищеварение, опять же, нормализуется. Но вы же знаете, что вот перед тем, чтобы что-то укреплять у себя там, лучше со специалистами посоветоваться, которые в этом хорошо разбираются. А я вот сижу и думаю, что бы такое съесть или выпить? Ну, не знаю, ну, чтобы погода наладилась. Есть такой фрукт? Такая жидкость. Ну, кое-какие мысли есть, конечно, на эту тему, но это надо сначала проверить самому, перед тем, как вам рассказывать. А вот музыка красивая. Здесь вообще, ребят, без ограничений. Ребят, девчата, до завершения этого часа группа Абба, Самоцветы для всех собравшихся. Ну, кстати говоря, этим мы не ограничиваемся, вы же сами понимаете. Потому что мы, Ретро-ФМ, в Москве уже 12 часов и 48 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.

0: московское время, 13 часов, четверг, 15 октября, продолжается на Ретро-ФМ. Ну а теперь самое время узнать о важном. Дмитрий Королёв все знает, нам сейчас расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Изменений не будет. Центробанк не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании. Оно запланировано на 23 октября. По мнению финансовых аналитиков, для оценки последствий новых налоговых инициатив регулятор возьмет временную паузу. В частности, речь идет о налогообложении дивидендов, пассивных доходов и банковских вкладов. Напомню, на последнем заседании в сентябре Совет директоров Банка России также оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых. Тогда решение стало первой паузой после 10 подряд смягчений. На госуслугах может появиться интерфейс, который сразу отобразит все положенные гражданину социальные льготы и выплаты. С таким предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился сенатор Айрат Гибадинов. По его словам, нужно сделать так, чтобы система сама показывала гражданину доступные ему меры поддержки с учетом возраста, семейного положения, доходов и других предусмотренных законом критериев. Работодатели стали больше тратить на здоровье сотрудников. За последние 5 лет расходы компаний на эти цели выросли в 1,5 раза. Как сообщил глава Роструда Михаил Иванков, такие данные говорят о том, что российский бизнес стал ответственнее относиться к безопасности и здоровью своих работников. Также, по данным Центробанка, в первом полугодии корпоративный сегмент ДМС вырос на 14%. Больше стало и застрахованных по данной системе. Как отмечает регулятор, это 1/5 от числа работающих россиян. За глухим забором не спрятаться. Искусственный интеллект научился находить самострои с помощью беспилотников и спутников. С октября Росреестр получил официальное право применять нейросеть для выявления нарушений. Искусственный интеллект сверяет спутниковые снимки с кадастровыми картами, и там, где есть несоответствие,

Система ставит красную метку. В список потенциальных нарушений входят пристрои, бани, переоборудованные гаражи, если в них есть признаки капитального строительства. Ну и россияне стали сокращать свои расходы, в первую очередь на товары для дома, одежду и обувь, а также развлечения. Около 40% для экономии сокращают количество покупок. Каждый третий уменьшает расходы на бренды. Меньше тратить стали на такси 35% граждан, реже покупать кофе с собой 32%. Также респонденты экономят на косметических процедурах. И о валюте. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Пока все, а далее на ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: главные юмаха, юмасо всей планеты. А может, и всей галактики. Мальчишки, которые как следует встряхнули танцполы в 80-х. И самое главное, что с годами и десятилетиями эффект никуда не делся. Томас Андерс, Дитер Болин продолжают будоражить, в том числе наше танцевальное настроение. Следующие готовы будоражить разные хорошие чувства. Певица Сиси Кетч, Фил Коллинз и Татьяна Овсиенко. Ну, кстати, у нее вчера появился аккаунт в запрещенной грамме и первая публикация даже. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пойти, что ли, тоже аккаунт завести какой-нибудь? Хотя, с другой стороны, зачем мне второй? Тоже думаю, хватит одного, наверное, пока. В Москве 13 часов и 18 минут. Это Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ну что, я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.

0: Реклама.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября. В салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Платы. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
2: Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Сама Кисес. Знаменитая певица Сиси Кейдж. Молодчина большая. Стала одним из главных музыкальных поп-символов 80-х. Ну, а я, друзья, хочу вас пригласить на очередную программу «Ю», очередной выпуск на этой неделе. В субботу расскажу про наших легендарных исполнителей, исполнительниц, группу «Комбинация». В субботу еще раз 13 часов в программе «Ю». Встречаемся обязательно прямо на Ретро FM.
1: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Это песня про сотрудников, про работников, которые бегут на обед в кафешку или к микроволновкам по-разному. Nothing gonna stop us now. Ничего нас теперь не остановит. Вот такой посыл. Дальше еще одно место, где многие любят отмечаться и правильно делают. Это Филичта на Ретро FM. Занимайте очередь. Через 10 минут все начнется в 14 часов по Москве. Готовимся передавать, поздравлять, признаваться. Ну а я завтра вернусь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всего пока, не скучайте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

0: 14.00 в столице. Этот час мы называем временем для себя и для близких. Фили Читам на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиления защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. Движение по объездной станице Архонская откроется в конце следующего года. Как сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров, на нескольких участках почти готово основание дороги. Идет устройство дорожных слоев и укрепление обочин. На участках с готовым нижним слоем асфальта уже открыто движение по одной полосе. Параллельно завершается возведение опор на двух путепроводах и на мосту через реку Гизельдон. Напомню, строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ – 2,5 миллиарда рублей. Во Владикавказе проходят мероприятия, посвященные 167-летию со дня рождения Костахи Тагурова. Официальные лица, творческая общественность и жители республики возложили цветы к могиле поэта в пантеоне Осетинской церкви и к его памятнику на Театральной площади. В Центральном парке организованы тематические площадки, зона фудкорта с национальной кухней и культурно-развлекательная программа. Также работает интерактивное пространство «Письма Хитагурову», где каждый может написать послание поэту. В 16 часов начнется праздничный концерт. Форматы диспансеризации населения расширяются в Северной Осетии. Теперь обследование можно проходить рядом с домом. Медицинская бригада первой поликлиники уже работала на улице Тельмана. Жители смогли пройти флюорографию и маммографию, сделать ЭКГ, сдать анализы крови и получить консультации врачей. Особое внимание уделяется маломобильным пациентам. Они осматриваются на дому. Выезды проводятся по графику в районах республики и во Владикавказе. Расписание доступно на сайте Минздрава. Здраво. Трехкратный чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев награжден медалью во славу Осетии за спортивные достижения. Глава республики Сергей Миняйлов встретился с Тасоевым и Мадиной Таймазовой после их успешного выступления на чемпионате мира в Баку. Руководитель региона поздравил спортсменов с отличными результатами и пожелал новых побед. В конце выпуска о курсе валют и о погоде. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 95 копеек. Курс евро – 93 рубля 92 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Рексет, Филичите на Ретро-ФМ. Друзья, ну что, не забывайте подписывать. Уже много-много-много неподписанных сообщений пришло, в том числе и в канале ВМАКС. Вы, пожалуйста, даже если видно ваше имя, подпишите в теле письма. Пожалуйста, умоляю вас. Очень нужно. Наталья передает привет мужу Димуле. Солнышко, отличного тебе дня и прекрасного настроения. Я тебя очень люблю, пишет Наталья. Жду вечером. Светлана Громова из Москвы поздравляет любимого мужчину Игоря Телепузика. Но я так подозреваю, что это не его фамилия. Видимо, так она его называет. Но, может быть, Игорю нравится. С днем рождения она его поздравляет. Желает всего самого замечательного.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Подругу Камиллу с днем рождения. Спасибо за твою нежность, доброту, отзывчивость. Ты удивительная мама троих детей, при этом у тебя всегда находится тепло и время для других. Желаю, чтобы твои дети радовали тебя каждый день, чтобы в доме царили счастье и уют, а здоровье никогда не подводило. Александр Дмитриев из Тюмени передает привет своей маме Оксане, а Лена Салтыкова-Щедрина передает привет сестре Тане. Спасибо, что ты у меня есть.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Любаня передает привет всем коллегам и юристам. Солнышко в душе, приятных сюрпризов, а еще хороших премий. И привет бывшим коллегам из ФССП. Коллектив швейной фабрики округ Гагарина поздравляет юную коллегу Анастасию с бракосочетанием. Хотим пожелать ей счастья, любви и взаимопонимания. Любящая жена Надя поздравляет Денис Королеву из Пензы с рождением сына. Ну а Кристина Самарина пишет: каждый день с коллегами слушаем ваше ретро-ФМ и передаем привет коллегам Raft Expert. Девчонки, продуктивного вам дня.
1: Реклама.
2: Сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
3: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Мол.
2: Московское шоссе 3К.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Правильное решение. «Ломбард Сапфир». Хорошие условия. «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Катька Шишкова передает привет своей подруге Ольге из 37-й комнаты. Целую, обнимаю. Тамара из Москвы поздравляет с прошедшим днем рождения Василия Маркина из Омска. А, простите, из Орла. Почему Омск-то написано? Орла, читай Омска. Так, Василий Маркин из Орла. Привет и поздравления с днем рождения от Тамары из Москвы. Желает здоровья, отличного настроения, исполнения желаний. Ну, а коллектив компании «Эско» поздравляет Ольгу Александровну Юдину с наступившим днем рождения. Желаем любви, добра, благополучия и новых свершений.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: завтрашнего дня депутатом выбери меня. Пелось в одной версии, более поздней версии этой песни. А вообще это «Здравствуй, песня». Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Читаю ваши сообщения, но те, которые подписаны. Марина Александровна передает свои поздравления из Тольятти в Минусинск свату Игорю. С твоим днем, Игорь. Здоровья тебе, мира, благополучия. Пусть все у тебя будет хорошо, а у нас как у тебя. Классно. Екатерина Крайнюк из Евпатории передает большой привет своим родителям Елене Николаевне, Василию Ивановичу. Вы у меня самые лучшие, я вас очень люблю. Пап, хорошего тебе продуктивного отпуска, оторвись на все 100%. Может, не надо на 100? Да, Екатерина, давайте аккуратней. Да. Наталья из Москвы передает привет маме, желает ей поймать волну удачи и дзен, и пусть кофе оказывается вкуснее обычного, а люди вокруг дарят тепло и позитив.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Анна Михайловна передает поздравления с днем рождения очень хорошему человеку Юрию Евгеньевичу Шевченко. Желает ему долгой и счастливой жизни и успехов в его любимой работе. Владимир передает привет девчонкам Елене и Светлане из компании Teamuk Baby, а Светлане Владимировне скорейшего выздоровления. Ну а Юлия передает привет своим девчонкам Тане, Наташе и Ане. Привет, и они просто молодцы. Вот такое вот послание от Юли.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Это Андрей Державин. Филичите на Ретро-ФМ. Читаю ваше сообщение, друзья. Ирина Меликова поздравляет дочку Софию с днем рождения. Владислава передает привет водителям Тетра-Транс. Передает привет водителям Тетра-Транс. Огромный привет и ровных дорог желает. Ольга передает привет хорошему другу Андрею из Ростова. Ну, а Лариса привет родному заводу СЭПа в Саратов. И особенный привет коллеге Ольчике. Побольше солнышка и отличного настроения.

Группа «Парадизо» завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Татьяна из города Губкина передает привет, пламенный привет мужу Сергею. «Скажите, — пишет Татьяна, — что он у меня самый лучший мужчина на земле. И я его очень люблю». Сказали, пожалуйста. Мам Гали и вся семья Колобовых из Ростова-на-Дону поздравляют дочку Юлю с днем рождения. Желают, чтобы каждый день радовал. Мечты сбывались, а рядом всегда были те, кто любит и поддерживает. Пусть в твоей жизни будет много света, тепла и счастья. Всех тебе благ. Тома передает привет любимому мужу Сергею Пенькову. Успехов на новом месте работы. Ну а Людмила из Барнаула передает привет Мишане Кручинкину из Барнаула. Не вешать нос. Люблю, целую, обнимаю. Ну что, друзья, вот на этой замечательной ноте мы можем завершать сегодняшнюю эфир. Филичиту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления.

0: Но сначала, прямо сейчас, у нас будут новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские банки получили дополнительное время на маркировку звонков. Крупнейшие операторы связи согласились отложить блокировку. Ранее ограничения планировали ввести уже с этого четверга, но Минцифры попросила перенести их до начала ноября. Обязательная маркировка звонков начала действовать с сентября прошлого года. Новые требования были введены на фоне роста телефонного мошенничества и нежелательных массовых обзвонов. Мощный циклон накрыл сегодня Магаданскую область. Порывы достигают 30 метров в секунду. Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В первую очередь они должны расчистить центральные улицы и подъездные пути к соцобъектам. Спасатели рекомендуют жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. По прогнозам, циклон с метелью и сильным ветром сохранится в Магадане и в пятницу. Ну а с

подтоплены дома, есть жертвы. Спасатели эвакуировали более 2700 человек. Локальные поисковые работы продолжались в 14 районах. Аэропорт Стамбула перестал принимать авиарейсы. Их перенаправляют на другие воздушные гавани. Синоптики предупреждают, что ливни и штормовой ветер сохранятся в Стамбуле и его окрестностях еще до 3 суток. Первые поставки российского дистоплива в США возможны минимум через 2-3 недели. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, сейчас стороны продолжают согласовывать условия коммерческих контактов. Напомню, ранее состоялась беседа лидеров России и США. Американский президент Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным объявил о поставках российского дизельного топлива на американский рынок. Это поможет скорректировать цены на нефтепродукты во всем мире, включая Европу. Российские гимнастки, которым не выдали визы накануне чемпионата мира в Нидерландах, были сильнейшими в мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ответ на сообщение о том, что в Европе якобы разрабатывают меры, призванные пресечь участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Ну и напомню, на этой неделе в Роттердаме состоится чемпионат мира по гимнастике. Он послужит первым этапом командного отбора на Олимпиаду 2028 года. Однако Нидерланды отказали российским спортсменкам в визе. И о валюте на этот четверг: доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Знакомая, я отзывчивая, интеллигентная, добрая, ласковая, но не сегодня. Не сегодня. А вот она всегда бодрящая. Первая смена на Ретро-ФМ, друзья. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка по типу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
10: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71.
1: Телефон рекламной службы 54-11-00.

0: Казалось бы, 6 струн, 5 пальцев, 2 голосовые связки. А что творят с помощью этого нехитрого набора Gypsy Kings в голове, лично у меня не умещается. Это Gypsy Kings на Retro FM в 15.33, друзья. А уже совсем скоро на Retro FM Dire Straits и Тайпы. Песни с кавказской пленницы. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

самое главное – это потратить больше ума, чем денег. А Dire Straits более категорично – деньги или ничего. Так называется эта песня, 15:47 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди до конца часа, впереди на Ретро-ФМ квартет Абба и Крис Кельми.

0: 20.00 на RetroFM. Впереди Джош Майкл, Лада Дэнс и Pet Shop Boys.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Крупнейшие операторы связи согласились отложить блокировку банковских звонков без маркировки. Как пишут ведомости, ограничения планировали ввести с сегодняшнего дня. Но Минцифры попросила перенести их до начала ноября. Отсрочка даст банкам дополнительное время для подписания договоров. Напомню, обязательная маркировка звонков начала действовать с сентября прошлого года. При вызове абоненту должна передаваться информация о звонящей организации и категории звонка. Новые требования введены на фоне роста телефонного мошенничества и нежелательных обзвонов. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по обращению о травмировании 2-летнего ребенка в детском саду Владикавказа. Как сообщает ведомство, мать ребенка обнаружила на лице дочери ссадину и гематому после того, как забрала ее из дошкольного учреждения. Родители обратились за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причина возникновения телесных повреждений и условия, при которых ребенок их получил. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Форматы диспансеризации населения расширяются в Северной Осетии. Теперь обследование можно проходить рядом с домом. Медицинская бригада первой поликлиники уже работала на улице Тельмана. Жители смогли пройти флюорографию и маммографию, сделать ЭКГ, сдать анализы крови и получить консультации врачей. Особое внимание уделяется маломобильным пациентам. Они осматриваются на дому. Выезды проводятся по графику в районах республики и во Владикавказе. Расписание доступно на сайте Минздрава. На постаменте памятника Костахе Тагурову на проспекте Мира во Владикавказе установили временную информационную табличку. Как сообщает мэрия города, она выполнена в минималистичном стиле по желанию автора памятника, скульптора Владимира Сускиева. В дальнейшем ее заменят на постоянную, изготовленную из бронзы. Арслан Багаев и Андрей Бестаев вошли в состав сборной России на первенство мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Соревнования стартуют завтра в Лас-Вегасе. Неоднократный победитель первенства мира и Европы Арслан Багаев выступит в весовой категории до 92 килограммов. Призер первенства мира Андрей Бестаев поборется за награду в категории до 125 килограммов. Добавлю, в этом году оба борца стали победителями первенства России среди юниоров до 24 лет. В конце выпуска о курсе валют и о погоде. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек. Курс евро 93 рубля 92 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Для и 92 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: в наше время красота требует не столько жертв, сколько денег. Причем очень много денег. И только красота матушки природы для нас всех. Ее детей бесплатно. Лунная дорожка. Это Юрий Антонов на РФМ. 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Валерий Леонтьев и Пола Абдул. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Как отлично провести выходные?
9: Конечно, в Алания Синема.
8: Алания Синема. Это яркие новинки проката на любой вкус.
9: Уютные кинозалы. Невероятный звук.
8: И великолепный. Картинка.
9: Ежедневно с 10 утра.
8: Алания Молл.
9: Московское шоссе 3К.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: несемся на всех парах к выходным, друзья, чтобы что? Чтобы, правильно, чтобы послушать в том числе и программу «Ю» на Ретро-ФМ с часу до двух дня. В эту субботу в час дня Юрий Гурьянов расскажет нам про самую знаменитую группу конца 80-х, группу «Комбинация». Узнаем, как начинали девчата, с чего начинали. Обязательно, конечно, послушаем не только известные песни, но и музыкальные сюрпризы обязательно будут. Час дня, суббота, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж, выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
3: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
2: Сантехника Ёж.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Как говорится, сколько не повторяй, люблю, доказывать все равно придется. Ну вот тут уж кто во что гораст доказывать. Он гораст песни о любви петь. Это Дитер Болин и его проект Blue System на Retro FM 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова. Ну а до конца часа споют Secret Service и Владимир Высоцкий.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Шапка, носки и еще шапка.
4: Мам! Я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ – банк сильной страны. Банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
11: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Признавайтесь, у вас...

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Много где побываем в следующем часе. В Соловьиной роще, в далекой Бразилии, краю Магнолии, 17:00 в Москве. Последние новости нам расскажет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией о возможном визите Уитков и Кушнера в Россию. Портал Axios ранее сообщал, что на фоне обострения ситуации Уитков и Кушнер перенесли запланированную поездку в Москву. Напомню, что 9 октября Дмитрий Песков отмечал, что визит можно ожидать, однако российская сторона не располагает точными сведениями о том, состоится ли он в намеченные сроки. В тот же день президент США в ходе выступления заявил о планах по скорому урегулированию конфликта. Госдума 24 ноября может рассмотреть в окончательном чтении проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. В первом чтении проект федерального бюджета планируется рассмотреть 29 октября, второе чтение планируется ориентировочно 19 ноября и где-то на 24 ноября 3. Правительство ранее внесло проект в Госдуму. Ключевыми приоритетами бюджета являются социальные обязательства, поддержка семей с детьми, здравоохранение, образование, оборона и безопасность. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на полях российской энергетической недели. Было подчеркнуто, что поставки стабильны, соответствуют примерно 10% отечественного рынка. Кроме того, власти обсуждают, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только через биржу для прозрачности сделок. Напомню, что для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива и предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства. Почти половина россиян, 48%, стараются не брать кредит и пользуются только своими средствами. При этом половина опрошенных не откладывает деньги, направляя весь доход на текущие расходы. Так, 17% выплачивают кредиты по установленному графику, 16% стараются погасить досрочно. Кредитами-картами в рамках беспроцентного периода пользуются 14% опрошенных, и еще 6% признались, что не всегда успевают вносить платежи вовремя. И раскрыты сроки выхода GTA 6 на ПК. Некоторые СМИ отметили, что если сведения инсайдеров верны, то тайтл выйдет на ПК в период с января по март 2027 года. Основной релиз на PlayStation и Xbox намечен на 19 ноября. Официально компания Rockstar пока объявила только о выходе игры на приставках, однако, судя по предыдущим играм серии, Rockstar выдерживает паузу около года. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как и модно, танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно
0: про жизнь и пора.

0: если вам вчера удалось отпраздновать день накопления жизненных сил, то сегодня наверняка есть силы отпраздновать какой-нибудь другой праздник. Например, День курицы по-итальянски. Кулинарный праздник, посвященный традиционному итальянскому блюду курице качьяторе, которую, кстати, очень любят и Альбана, и Рамина Пауэр, чьи голоса звучат на ретро-ФМ, и которые с теплотой вспоминают в этой песне свой визит на один из самых популярных бразильских курортов. 17:18 столица. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Отличного музыкального вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра. Всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужная реклама. Рядом.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Легкая, воздушная, очень приятная мелодия. Квартета Абба звучит на Ретро-ФМ. От такой музыки наше с вами настроение становится заметно лучше, а восприятие жизни намного позитивнее. Собственно, под занавес напряженного трудового дня это нам и нужно. А как будем расслабляться в выходные, в том числе в воскресенье, когда в эфир Ретро-ФМ выйдет очередной выпуск шоу-игры «Дорогие гости». Каждую неделю в этот день в 13.00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы слушателей Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то он теряет свои деньги, а кто-то из вас, друзья, может их заработать. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет певица, актриса Лада Дэнс. Не пропустите! Включайте Ретро-ФМ в 13.00. Скучно не будет. А свои вопросы вы можете оставлять на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 27 66.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
5: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
5: Сантехника «Ёж».
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: кто из нас не встречал в жизни кого-нибудь с так называемой легкой безуминкой, которым как раз посвящена эта немногословная музыкальная история. Вспомнился мне один американский пенсионер, который несколько лет назад, в свои 78, за один день прокатился на американских горках в парке развлечений, внимание, 90 раз. Так он отметил 90-летие со дня открытия одного из старейших аттракционов мира. Всем бы нам такой вестибулярный аппарат, друзья. А представьте, как куролесил дедушка, когда был молодым. 17:49, время московское. Я Олег Орлов. Желаю всем приятного вечера под музыку Ретро-ФМ, отличного настроения и неиссякаемой жизненной энергии.
1: Реклама.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятные тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
8: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50», комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаев и Тина Тернер порадуют нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM в столице 18.00.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Крупнейшие операторы связи согласились отложить блокировку банковских звонков без маркировки. Как пишут ведомости, ограничения планировали ввести с сегодняшнего дня. Но Минцифры попросила перенести их до начала ноября. Отсрочка даст банкам дополнительное время для подписания договоров. Напомню, обязательная маркировка звонков начала действовать с сентября прошлого года. При вызове абоненту должна передаваться информация о звонящей организации и категории звонка. Новые требования введены на фоне роста телефона мошенничества и нежелательных обзвонов. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по обращению о травмировании двухлетнего ребенка в детском саду Владикавказа. Как сообщает ведомство, мать ребенка обнаружила на лице дочери ссадину и гематому после того, как забрала ее из дошкольного учреждения. Родители обратились за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причина возникновения телесных повреждений и условия, при которых ребенок их получил. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Форматы диспансеризации населения расширяются в Северной Осетии. Теперь обследование можно проходить рядом с домом. Медицинская бригада первой поликлиники уже работала на улице Тельмана. Жители смогли пройти флюорографию и маммографию, сделать ЭКГ, сдать анализы крови и получить консультации врачей. Особое внимание уделяется маломобильным пациентам. Они осматриваются на дому. Выезды проводятся по графику в районах республики и во Владикавказе. Расписание доступно на сайте Минздрава. На постаменте памятника Костахе Тагорову на проспекте Мира во Владикавказе установили временную информационную табличку. Как сообщает мэрия города, она выполнена в минималистичном стиле по желанию автора памятника, скульптора Владимира Сускиева. В дальнейшем ее заменят на постоянную, изготовленную из бронзы. Арслан Багаев и Андрей Бестаев вошли в состав сборной России на первенство мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Соревнования стартуют завтра в Лас-Вегасе. Неоднократный победитель первенства мира и Европы Арслан Багаев выступит в весовой категории до 92 килограммов. Призер первенства мира Андрей Бестаев поборется за награду в категории до 125 килограммов. Добавлю, в этом году оба борца стали победителями первенства России среди юниоров до 24 лет. В конце выпуска о курсе валют и о погоде. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек. Курс евро 93 рубля 92 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот так и нас с вами, друзья, будильники выдрессировали принимать вертикальную позу после первого своего звонка. Впрочем, если начинать каждый будний день вместе с первой сменой на Ретро-ФМ, это только в радость. С понедельника по пятницу с 7 до 11 часов в нашем утреннем шоу «Игры с крутыми призами» тема для обсуждения, актуальные новости, шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, уже завтра на Ретро-ФМ с 7 до 11 в нашей первой смене.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Как отлично провести выходные?
11: Конечно, в Алания Синема.
10: Алания Синема. Это яркие новинки проката на любой вкус.
11: Уютные кинозалы. Невероятный звук.
10: И великолепная картинка.
11: Ежедневно с 10 утра.
10: Алания Молл.
11: Московское шоссе 3К.
12: Осетия. Место, где отдых вкусный.
13: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
14: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб CyberX.
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
16: Круглосуточно.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Помните, друзья, чтобы звезда счастья смогла упасть к вам в руки, никогда их не опускайте. Кстати, ловить куда легче в четыре руки. Подключайте свою вторую половинку или того, кого вы такой или таковым считаете. Героям этой песни Юрия Антонова желаем помириться и больше не расставаться. 18:33, время московское. Далее на Retro Formation Base Александр Серов и Бонни М. Оставайтесь с нами.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Про докторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-800-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Про докторов». ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
9: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: шутили в этот четверг в некоторых трудовых коллективах. Если вам начальство хочет что-то поручить, умывайте руки. И таким вот шутливым образом можно было отметить. Сегодня, 15 октября, Всемирный день мытья рук. Однако же, следуя заветам «Мой до дыра», не забываем, друзья, надо умываться по утрам и вечерам. И танцевать, чему нас призывает Ace of Base на Retro FM, тоже надо хотя бы иногда. Движение, жизнь, не забываем об этом. 18.47 в столице, идем дальше.
1: Реклама.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке. АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
0: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
6: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
5: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т. Т-банк.
7: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум октябрь-ноябрь 2026 с 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
8: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM всегда с вами.
9: 12+.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: 7 вечера в Москве. Скоро прогуляемся по Нью-Йорку, окунемся в московскую осень и поностальгируем по СССР. А прямо сейчас послушаем новости Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минэнерго сообщил

Запрете доступа к госзакупкам компаниям, предоставившим недостоверную информацию, будет внесен в правительство до конца этого года. По словам главы ведомства, документ согласован всеми заинтересованными органами власти и находится в высокой степени готовности. Одновременно Минфин подготовил законопроект, направленный на дополнительную проверку данных, предоставленных участниками госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства. Минобрнауки предложило ввести обязательную оплату первого семестра в вузах до начала обучения. Это следует из проекта ведомства. Согласно документу, поступающий подлежит зачислению на платные места, если он проходит по конкурсу в пределах установленного количества мест, при условии, что в день завершения оплаты обучения имеется заключенный договор об образовании и обучение оплачено. Таким образом, для зачисления на платные места необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично не менее одного семестра. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят в России до конца года. Правительство России в июле одобрило проект законодательных поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристического продукта. По словам специалистов, эта норма с очень высокой долей вероятности будет принята в окончательных трех чтениях уже в этом году. Также в конце прошлого года были внесены изменения в понятие турпродукта. И записка в бутылке преодолела 1000 километров и была найдена в России. Записку в бутылке нашли в Янтарном, Калининградской области, на берегу Балтийского моря. Внутри было письмо, датированное 20 сентября 2024 года и написанное в Швеции. Лист отсырел, но хорошо сохранился. В тексте жители небольшого прибрежного города Смёген Лукас, Бьёрн и Майя рассказывают о себе, что они школьники и отдыхают теплый день на берегу моря. И я расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 76 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: музыкальную прогулку по Нью-Йорку организовал нам англичанин Стинг, уже давно живущий в Америке, в самом населенном городе США, где проживает около 8,5 миллионов человек. Кстати, в Москве жителей в 1,5 раза больше. Впрочем, это уже повод послушать какую-нибудь другую песню про столицу нашей родины как-нибудь позже. Ну а через несколько минут свои истории нам на Ретро-ФМ расскажут Gypsy Kings, группа Технологии, Bad Boys Blue. В Москве 19:19. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 27 66.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг 34».
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Владикавказ» 54 11 00.

0: столько же интересных историй связано с группой Gypsy Kings, чья песня прямо сейчас бодрит нас с вами, друзья. Думаю, вы удивитесь, но большинство участников этого коллектива не знают нотной грамоты, играют исключительно на слух, передавая мастерство из поколения в поколение. А вот музыканты группы «Комбинация» с нотами хорошо знакомы. Впрочем, этот коллектив прославился кое-чем другим. Истории, связанные с ним, в эту субботу в программе «Ю» нам расскажет Юрий Гурьянов. Каждую субботу с 13 до 14 в нашем эфире «История успеха» тех, кто делал любимую музыку, всем известные хиты и, что немаловажно, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Многие парни Советского Союза буквально влюбились в знойную итальянку Сабрину Салерно в конце 80-х, моментально раскупая молодежные журналы, на страницах которой появлялись ее фото. Любовь, кстати, оказалась взаимной. Певица и фотомодель с удовольствием выступила в 89-м году в Москве, дав единственный аншлаговый концерт в Олимпийском. На саму Сабрину посещение нашей страны, о которой тогда говорил весь мир, произвело колоссальное впечатление. Она не могла поверить, что гуляет по Красной площади, любуется Кремлем. Тогда, кстати, была зима, шел снег, и 19-летней итальянке казалось, что она попала в настоящую русскую сказку. Ну а нам с вами до конца этого часа сказочного настроения добавит на Ретро-ФМ Энди Уильямс и Юра Шатунов. В Москве 19:49. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
4: Мы желаем.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет!
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
6: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новой серии.
4: Ого!
6: А ты видела?
8: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18.10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
4: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 15+.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Thank you.

0: 20.00, точное московское. Сколько же классной музыки ждет нас в следующем вечернем часе на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Крупнейшие операторы связи согласились отложить благодарность.

0: саду Владикавказа. Как сообщает ведомство, мать ребенка обнаружила на лице дочери ссадину и гематому после того, как забрала ее из дошкольного учреждения. Родители обратились за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причина возникновения телесных повреждений и условия, при которых ребенок их получил. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Форматы диспансеризации населения расширяются в Северной Осетии. Теперь обследование можно проходить рядом с домом. Медицинская бригада первой поликлиники уже работала на улице Тельмана. Жители смогли пройти флюорографию и маммографию, сделать ЭКГ, сдать анализы крови и получить консультации врачей. Особое внимание уделяется маломобильным пациентам. Они осматриваются на дому. Выезды проводятся по графику в районах республики и во Владикавказе. Расписание доступно на сайте Минздрава. На постаменте памятника Костахе Тагурову на проспекте Мира во Владикавказе установили временную информационную табличку. Как сообщает мэрия города, она выполнена в минималистичном стиле по желанию автора памятника, скульптора Владимира Сускиева. В дальнейшем ее заменят на постоянную, изготовленную из бронзы. Арслан Багаев и Андрей Бестаев вошли в состав сборной России на первенство мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Соревнования стартуют завтра в Лас-Вегасе. Неоднократный победитель первенства мира и Европы Арслан Багаев выступит в весовой категории до 92 килограммов. Призер первенства мира Андрей Бестаев поборется за награду в категории до 125 килограммов. Добавлю, в этом году оба борца стали победителями первенства России среди юниоров до 24 лет. В конце выпуска о курсе валют и о погоде. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек. Курс евро 93 рубля 92 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: нами.
1: Какая приятная музыкальная прогулка. А, кстати, идеальная ситуация, когда вы идете в гости, предварительно нагуливая аппетит. Благо, в каждом городе есть много улочек, по которым приятно прогуляться. Не уверен, что именно так поступают звезды кино, шоу-бизнеса и спорта, когда приходят к нам на Ретро-ФМ. Но главное, что в шоу-игру «Дорогие гости» они приходят с удовольствием. И с большим удовольствием. Каждое воскресенье в 13:00 знаменитостей встречает Максим Ковалевский. Встречает, поет чайком, кофейком, задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму денег. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет певица и актриса Лада Дэнс. Не пропустите! Включайте Ретро-ФМ в 13:00. Скучно не будет. А ваши вопросы мы принимаем на нашем сайте retrofm.ru.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62 00 00.

0: подсказывает мужчинам богатый жизненный опыт. Если хочется узнать все недостатки девушки, которая тебе понравилась, поговори с ее лучшей подругой. Герой песни группы «Аква», видимо, так и поступил. Кажется, недостатков у девушки оказалось чуть больше, нежели достоинств. Раз она очень старается его удержать, нам с вами лишь остается пожелать ей удачи. 20:35 в столице. Через несколько минут нам на Ретро FM споют Женя Белоусов и Пол Маккартни.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения.

0: На сайте domdefismonet.ru. Застройщик ООО SZ21 Юг Стройинвест, ООО SZ20 Юг Стройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
1: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе Юг 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну вот, сделали небольшую остановку в Египте, куда нас завел этот хит и Тайпа. Чуточку отдохнем, переведем дух и пустимся в пляс. Без 11.09 в Москве, с 21.00 до полуночи в нашем эфире «Вечеринка Ретро-ФМ». Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе, энергичная музыка для веселого отдыха. Все самое зажигательное из последних десятилетий далее в эфире «Ретро-ФМ». Встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС Радар. ООО «Автостат».
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
4: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека.Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

ласка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

ласка моя, скала ласка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

последней силы я до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвал.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: все золотые дискотечные хиты в уникальном миксе. Вот что для нас действительно актуально ближайшие три часа подряд, потому как стартовала вечеринка Retro FM. Лучшее музыкальное событие этого четверга. Приглашаю всех расслабиться и отлично провести время в нашей компании. 21:20 практически в Москве. Я Руслан Романов с этого часа и до ночи глубокой рядом с вами. Здравствуйте.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 14 по 20 октября. Колбаса армянская «Олимпия». 100 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
3: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

предлагаю не просто послушать, а внимательным образом прислушаться к группе Earth, Wind & Fire, которая настоятельно рекомендует посредством этой композиции нам с вами, чтобы вы думали, повеселиться. Ну, разумеется, в данном случае на вечеринке Retro FM, которая недавно началась в нашем эфире. Let's groove звучит это пожелание в оригинале. Ну что ж, давайте будем так и делать. 21.34 в столице. Продолжаем танцевать.

0: Satellites. Кстати говоря, за этим осенним псевдонимом скрывается нет не группа, а шведская певица по имени Петра Марклунд. Ну и вот эти самые спутники, о которых речь идет в данной композиции, полагаю, давно уже радуют поклонников лучшей танцевальной музыки. 21:49 в Москве. Мы на вечеринке Retro FM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет.
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

подхвачу, пожалуй, эту мысль от команды Joy. Hello и доброго времени суток всем, кто настроен на лучшую и в данном случае танцевальную музыку. Вечеринка Retro FM в эфире, а между тем вот уже и четверг практически пройден, как и условная середина октября. Да, времечко летит незаметно, а под любимые суперхиты и того быстрее. Вечеринка Retro FM, еще раз напомню, звучит и вещает для вас до самой полуночи. Я Руслан Романов. Всем привет.

мы на Ретро ФМ абсолютно точно все ночи, да и что там, дни, конечно же, дарим исключительно вам, нашим драгоценным слушателям. В общем, круглосуточно с удовольствием вещаем для вас здесь на Ретро ФМ. Вечеринка продолжается, уникальный супермикс в разгаре, 22:35, точное московское. Я Руслан Романов, еще раз вам пламенный привет и хорошего настроения. У нас танцы до полуночи.

0: Иванушки плюс фабрика равно дружба и плодотворное совместное творчество. В доказательство чему звучит вот этот позитивный танцевальный хит. А тем временем, друзья, уходим не за горизонт, но куда-то в закат, как говорится, или даже правильнее сказать, в ночь в нашем случае. Бодрствующих пламенно приветствую. В эфире вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов. Будем танцевать дальше, как минимум, до полуночи.
1: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Ретро-ФМ. Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет.
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так.
7: Без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
7: Новые серии.
5: Ого.
7: А ты видела?
9: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.

блестяще. Краткая характеристика для этой композиции, да и вообще творчества в целом прекрасного коллектива под названием «Блестящие». 23:20, время московское. Приветствую всех на вечеринке RetroFM. Уникальный микс продолжается у нас еще в течение этого часа, то есть до самой полуночи. Не расходимся, делаем громче, если вдруг это уместно, и наслаждаемся любимой дискотекой.

таван и одна из многочисленных визитных карточек любимого нашего коллектива, который регулярно мы встречаем в эфире Ретро-ФМ. 23:34, точное столичное, танцы продолжаются. Вновь присоединившихся рад приветствовать.

0: На финишной прямой танцевального супермикса Нестор Александр Хэдэуэй с хитом «Life», как подтверждение того, что жизнь хороша, когда раскрывается душа. А это возможно, например, когда звучит любимая музыка нескольких десятилетий. У нас это, как вы знаете, происходит круглосуточно, и вот уже через каких-то 10 минут вместе встретим с вами пятницу, с чем, конечно же, всех поздравлю, ну и уже с наступающим. Вечеринка Retro FM завершается постепенно, но весьма ритмично.
1: Реклама.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет.
2: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
2: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
2: Скамейка запасных.
4: Ты агент под прикрытием.
6: По особо интересным делам.
2: Новые серии.
3: Ого.
2: А ты видела?
4: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
2: В четверг в 18:10.
4: Ты бы как это назвал?
2: Вечерний детектив.
3: Где?
2: На канале ТВ-центр.
4: Хорошо, товарищ майор.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: вот уже и, чтоб вы думали, пятничные настроения постепенно врываются и в эфир, и вместе с тем души и сердца жаждущих скорейшего законного отдыха, который вот-вот случится, ждать осталось совсем недолго. Ну а под лучшую музыку на Retro FM пятница пролетит как один миг, в этом сомнений нет. 0:19 точное столичное, Bonnie M продолжает наше ночное вещание. Впереди Eurythmics и Татьяна Овсиенко. Всем здравствуйте.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

разнообразен, а от того и так прекрасен. Вот с таким воодушевлением нам эту мысль доказывает дуэт Maywood посредством своей композиции. 0:35. Время точное столичное. Впереди Фиби Кейтс и Майкл Джексон на Ретро FM.

0: шедевры музыкального искусства, по-другому и не скажешь. Один другого краше представляет нам Владимир Кузьмин посредством своего репертуара. Вот уж действительно, где музыка не банальная, уникальная. 0:49, время московское, впереди команда Starship и Рой Орбисон на Retro FM.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: В новом «Шахта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Музыка из категории, помогающая и строить, и жить, и работать, и дружить, ну и в целом не тужить. Крис Ри радует всех, кто настроен на Ретро-ФМ в эти часы и минуты. В столице, кстати, уже 01:20, время ночное, но, несмотря на это, весьма музыкальное. Скоро услышим Владимира Высоцкого и группу Backstreet Boys, буквально через несколько минут. С вами по-прежнему я, Руслан Романов. Всем пламенный привет. We'll be right back.

Здесь птицы щебечут тревожно. Живет

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

что ни говори, друзья, все-таки вот она, классика жанра. Смею даже предположить, что в этом мнении солидарны со мной и представители ни одного поколения из всех тех, чья любимая музыка звучит исключительно в эфире Ретро-ФМ. 01:36 вот уже в Москве. Всем здравствуйте и доброго времени суток. Ким Уайлд и Михаил Боярский продолжат наш эфир. Хорошего вам начала этой пятницы.

0: Вот таким качественным поп-роком поставлю, пожалуй, многоточие в своей эфирной смене. Руслан Романов был с вами. Надеюсь, что вы прекрасно провели время. И обязательно встретимся на ближайшей вечеринке Ретро-ФМ, теперь уже пятничной. 01:49 в столице. Илью Глебова встречайте в 2:00 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Okay.

0: Окей, это Рой Орбисон и песня его про красотку. Ну и, собственно, сразу, как ни крути, всплывает в памяти незабываемый проход Джулии Робертс по всем бутикам на свете под эту самую прекрасную песню из фильма «Красотка», естественно. 2:19 в столице, дальше на Ретро FM Silent Circle, Сиси Кетч и Ирина Аллегрова. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Все летние поцелуи, время про них вспоминать. Сиси Кич, залихватски все это делать, конечно, всегда 2:34 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Крис Кельми, Фэнси, Аэросмит и всем чмоки.

2:49 в столице. Ну, получается, что у нас абсолютно точно ночное рандеву. Бульвар Рос есть где-нибудь поблизости у вас там или нет? У меня лично нету, но меня это не расстраивает. Но тут березки за окном точно, и это радует. Через пару минут нас порадуют Рик Эсли и песни из фильма «Эммануэль». Это «Ретро-ФМ». Все, чтобы никакой скуки не было для вас.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.